0: если слушать, то Радио Рокс.
1: Два влюбленных панка, бог в ритмах фанка, пляшут на таганке, пофиг на других, чувства наизнанку.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачная и дождливая погода. В западной части и на севере Видзема дождь местами будет очень сильным. Также, возможно, гроза. Ветер слабый, но на побережье и в Курземе усилится восточный северо-восточный ветер. Порывами до 15-18 метров в секунду. На Курземском побережье до 20-21 метра в секунду. Температура воздуха в восточных районах от 20 до 24 градусов тепла. На западе прохладнее, не выше плюс 15, плюс 20. В Риге облачно, во второй половине дня и вечером ожидается дождь, местами сильный, также возможна гроза. Ветер слабый, во время грозы и порывистый. Столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 22 градусов. В связи с прогнозируемым сильным дождем объявлено оранжевое предупреждение. Оно будет действовать с 11 часов 20 июля до полуночи 21 июля.
0: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачная и дождливая погода. В западной части и на севере Видзема дождь местами будет очень сильным, также возможна гроза. Ветер слабый, но на побережье и в Курземе усилится восточный северо-восточный ветер. Порывами до 15-18 метров в секунду. На Курземском побережье до 20-21 метра в секунду. Температура воздуха в восточных районах от 20 до 24 градусов тепла. На западе прохладнее, не выше плюс 15, плюс 20. В Риге облачно, во второй половине дня и вечером ожидается дождь, местами сильный, также возможна гроза. Ветер слабый, во время грозы и порывистый. Столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 22 градусов. В связи с прогнозируемым сильным дождем объявлено оранжевое предупреждение. Оно будет действовать с 11 часов 20 июля до полуночи 21 июля.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

Музыка важнее всего. Радио Рокс.

жить, как в райский сад, но в легендах сказано так. На востоке встретишь солнце восход, а на западе солнце закат.

0: Радио Рокс.
1: Во хмелю слегка лесом правил я, не устал пока, пел за здравие. А умел я петь песни вздорные, как любил я вас, очи черные. То плели, то неслись, то трусили рысцой и болотную слизь. Конь швырял мне в лицо, только я проглочу вместе с грязью слюну, штоф у горла скручу и опять затяну. Очи черные, как любил я вас, но прикончил я то, что впрок припас. Головой тряхнул, чтоб слетела блажь, и вокруг взглянул, и присвистнул аж. Лес стеной впереди, не пускает стена, кони прядут ушами, назад подают. Где просвет, где прогал, не видать ни рожна.

0: Радио Рок. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачная и дождливая погода. В западной части и на севере Видзема дождь местами будет очень сильным, также возможна гроза. Ветер слабый, но на побережье и в Курземе усилится восточный северо-восточный ветер. Порывами до 15-18 метров в секунду. На Курземском побережье до 20-21 метра в секунду. Температура воздуха в восточных районах от 20 до 24 градусов тепла. На западе прохладнее, не выше плюс 15, плюс 20. В Риге облачно, во второй половине дня и вечером ожидается дождь, местами сильный, также возможна гроза. Ветер слабый, во время грозы и порывистый. Столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 22 градусов. В связи с прогнозируемым сильным дождем объявлено оранжевое предупреждение. Оно будет действовать с 11 часов 20 июля до полуночи 21 июля.
0: Радио Рокс. Латвия.

приятном балконе, я буду смотреть на прохожих.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачная и дождливая погода. В западной части и на севере Видзема дождь местами будет очень сильным, также возможна гроза. Ветер слабый, но на побережье и в Курземе усилится восточный северо-восточный ветер. Порывами до 15-18 метров в секунду. На Курземском побережье до 20-21 метра в секунду. Температура воздуха в восточных районах от 20 до 24 градусов тепла. На западе прохладнее, не выше плюс 15, плюс 20. В Риге облачно, во второй половине дня и вечером ожидается дождь, местами сильный, также возможна гроза. Ветер слабый, во время грозы и порывистый. Столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 22 градусов. В связи с прогнозируемым сильным дождем объявлено оранжевое предупреждение. Оно будет действовать с 11 часов 20 июля до полуночи 21 июля.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

Любовь еще живая, обжигающая все вокруг, не потерявшая очарование, уже отталкивает всем другим спасающимся круг. Ей не нужны слова поддержки и признания. Она живая.

0: Рижским заливом 7 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. В ходе проверки инцидентов с дронами в Резекне армия выявила недостатки, но взыскание не применила. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В ходе армейской служебной проверки инцидентов с дронами, произошедших 7 мая в Резекне, были выявлены отдельные недостатки, однако дисциплинарные взыскания не применялись. Как сообщили в Министерстве обороны, в ходе проверки были проанализированы засекреченные документы национальных вооруженных сил и стандартные операционные процедуры, поэтому итоговый отчет также носит гриф секретности. Министр обороны Рави Смелнис ознакомился с отчетом и поручил национальным вооруженным силам, а также ответственным структурным подразделением Министерства обороны обеспечить реализацию содержащихся в нем рекомендаций. Предложения, направленные на совершенствование алгоритмов действий, улучшение обмена информацией и взаимодействия между задействованными службами, а также на усиление информирования общества о возможных угрозах воздушному пространству. По итогам проверки также предложено внести изменения в нормативные акты, регулирующие порядок возмещения причиненного ущерба. Для устранения выявленных недостатков разработаны рекомендации, которые будут протестированы в ходе регулярных учений национальных вооруженных сил и других госучреждений. По итогам служебной проверки дисциплинарные взыскания не были применены ни к одному должностному лицу. Дисциплинарные производства также не возбуждались.
2: Про погоду.
1: В Латвии в связи с прогнозируемым сильным дождем объявлено оранжевое предупреждение. Оно будет действовать с 11 часов 20 июля до полуночи 21 июля. Ответственные службы предупреждают, что из-за интенсивных осадков возможно затопление низин и пойм рек, перегрузка ливневой канализации, а также размыв дорог и другие повреждения инфраструктуры. Условия вождения могут быть затруднены из-за плохой видимости и аквапланирования. На отдельных территориях возможны перебои в электроснабжении, водоснабжении и связи. Жителей призывают следить за актуальной информацией, соблюдать указания ответственных служб и в случае возникновения ситуаций, опасных для жизни или здоровья, звонить по единому номеру экстренной помощи 112. Сегодня в Латвии облачная и дождливая погода. В западной части и на севере Видземы дождь местами будет сильным, также возможна гроза. Ветер слабый, но на побережье и в Курземе усилится восточный и северо-восточный ветер, порывами до 15-18 метров в секунду, на Курземском побережье до 20-21 метра в секунду. Температура воздуха в восточных районах от 20 до 24 градусов тепла. На западе будет прохладнее, не выше плюс 15, плюс 20. В Риге облачно, во второй половине дня и вечером ожидается дождь, местами сильный, также возможна гроза. Столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 22 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
3: Пока солнце не встало над горизонтом, за окном чирикают непуганные птицы, а вы еще спите. Они уже работают, чтобы сделать ваш день удачным и интересным. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс. По будням с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио Рокс ЛВ.
4: Вместе вступаем в понедельник, и хочется верить, что нам будет не скучно.
5: Да здравствует новая рабочая неделя.
4: 7 и 4 минуты.

0: смотрите, Шизгара рада поприветствовать вас. Я Стас Лоренцев.
1: Я Алексей Титов. У нас сегодня 20 июля.
0: Еще недавно вот все, что мы делали, мы какие-то отсечки ставили, говорили, вот до окончания чемпионата мира, вот и вся песня кончилась. Всем тем, кто смотрел, всем тем, кто не смотрел, все равно сегодня расскажем что-то полезное в спортивных новостях при поддержке магазинов часовых «Женева». Это будет в 9 часов 26 минут. А прямо сейчас, смотрите, лето еще дофига и больше, 43 дня. Потом год наш продолжается, столько хорошего успеем сделать до его окончания, там 164 дня. Ну а что касательно погодных условий, спасибо отделу новостей, как всегда, вы во всеоружии. А когда-то люди-синоптики взяли свои термометры, взяли записные книжки и зафиксировали.
1: А значит, самая низкая температура в этот день у нас была в 1996 году, это было 9,9 предрассвет. Кстати, у нас очень точно солнце всходит сегодня, оно взошло, точнее, ровно в 5:00.
0: Слушай, отрепетировали?
1: Да. А что касается самой высокой температуры, то она в этот день была в 2020 году и составила 27,7. В общем-то, тоже не так страшно. Астрологически сегодня шестой лунный день. Он счастлив для многого, а особенно для успехов в учении. Пропажи продолжают отыскиваться. Значит, сегодня тоже можно найти здравый смысл, особенно если вы слушаете Шизгару. Ну и самое главное, что занемогающие в шестой лунный день скоро встают. Вообще, это день радости и страстей, период поглощения и усвоения энергии космоса. А так как мы ее усваиваем через верхние дыхательные пути, в медицинском отношении астрологи рекомендуют обратить внимание именно на эти верхние дыхательные пути. Бронхи, гортань и
0: носоглотку. И с ними.
1: Да.
0: Да, вот носите этот комплектик с собой. Давайте посмотрим. В народных приметах сегодня говорили, если ласточки летают низко, конечно, где они будут еще летать? Это к дождю. А если сегодня муравьи будут спешить закрывать входы в муравейник, это опять-таки к нему. Ну, не можем вам ничего противопоставить, потому что и к муравьям относимся с уважением, и ласточек никогда не обижаем. И хотим напомнить, если выходные были такие бодренькие или бурненькие, скажем так, нужно понимать, что за руль можно садиться только в трезвом виде. Поэтому alkometric.lv вам в помощь. Ну, а конкурс в течение этой недели, как всегда, от щедрот душевных Радио Рокс.
1: Самые внимательные могут выиграть у Шизгары алкометр.
2: Шизгара. Твое лучшее утро.

0: когда сегодня про лунный календарь начинали говорить, мы ж, ладно, там, шестой день, это одна история. Но сегодня с Луной нужно на «вы» разговаривать, потому что у нас сегодня у ее величества лунный праздник.
1: Учрежден этот праздник ООН в память о первой высадке человека на Луну. Знаете, на самом деле это важно. Это такой же праздник, как там 4 октября, когда полетел спутник, или там 12 апреля, когда человек в космосе оказался. Вот 20 июля – это день Луны, потому что люди высадились на Луну.
0: Ну и вот, если так сегодня кто-то заглядываться будет, блин, Лех, я опять про свое.
1: Ну?
0: Ну чё-чё? Смотри, у нас сегодня уже 20 число. Ты хоть раз телескоп-то достал в этом сезоне?
1: Знаешь, я даже уже не особо испытываю угрызение совести, но не получается и не получается.
0: Все, я августа буду ждать.
1: Ты знаешь, на самом деле телескоп надо доставать тогда, когда ночи становятся темными. Поэтому пока у нас ночи достаточно светлые, в общем, как бы есть оправдание.
0: Шах и мат. Вот ты сразу убил, все, поставил всех на место.
1: С международным днем Луны вас.
0: Да, а и с международным днем шахмат, потому что шах и мат, это ставится в этой игре. Много лет, с 66-го года, представляете, 60 лет в этом году отмечается этому празднику. Международный день шахмат. ФИДЕ придумали, а кто еще? Международная шахматная федерация. Кстати, основана она была именно в этот день, но в 24-м году прошлого столетия.
1: Ну, именно поэтому этот праздник и празднуется. Ну, а шахматы, я вот не знаю, на самом деле были времена, когда шахматы в нашей жизни, особенно здесь в Риге, играли куда большую роль, ну, потому что там таль, да и вообще пристальное внимание к тому, как развиваются какие-то события там на чемпионате мира. А сейчас, мне кажется, шахматы все-таки относительно находятся в тени, хотя в этом Веймарском саду
0: периодически кто-то раз там и достает, говорит, не угодно ли вам того сыграть. Давайте еще отметим, что есть у нас любители поспать днем, и поздравляем, у вас сегодня абсолютная индульгенция на это дело. Сегодня день дневного сна, именно дневной сон помогает человеку снимать напряжение, уменьшать усталость, раздражение. Я, чего греха таить, с нашим уровнем занятости, я днем себе тоже иногда позволяю, там прас, выключил телефончик, ну, мне это необходимо, не знаю, как тебе.
1: А я никогда не забуду, как где-то на юге Испании собрались мы куда-то в поход и обнаружили, что значит, район абсолютно вымер, потому что все ушли куда спать, а когда вернутся, ну, вернутся там часов 5-6, и потом дама сказала, ну, если вернуться, потому что те, кто практикует сиесту, в общем, знают, что дело абсолютно не в том, чтобы куда-то спешить после обеда. Если ты нормально поспал, да, может и не возвращаться до работы.
0: Поэтому сплю на новом месте и думай о сиесте.

0: Радио «Рокс». Твое настоящее. Реклама.
1: RoyFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Вондерсала. На сцене Моргенштерн.

0: Подкаст. Один вечер. Тысячи людей. И музыка, которая станет частью новой истории. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Цинтри. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
2: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Флоренцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс.
1: Думаешь, вот понедельник, лето, люди в отпуск идут, а я тут один. Во-первых, ты не один едешь работать, тут уже как минимум наш дуэт присутствует, да еще каких-то коллег встретишь там на рабочем месте. А с другой стороны, как заглянешь в исторические справочники и думаешь, что и середина лета, человек загорал, там, не знаю, морда сгорела, вот главное событие было. Нет, оказывается, человек что-то...
2: Может быть, лето было холодным, поэтому сидел дома и придумывал что-нибудь, что делать. Да, разумеется, каждый день что-то происходит, но в зависимости от сезона, например, может быть больше спортивных событий в какой-то день, а в другой день больше путешествий, в третий день больше политических. Относительно 20 июля я пока не знаю, как сказать. В 1304 году, 20 июля, после многолетнего строительства, освящен кафедральный собор Санта-Мария-дель-Фьоре в Фьоренции.
1: Yes, си, вот. Ну, знаешь, из своей исторической родины я два раза сейчас Колумбия произнесу. Дело в том, что два сразу события с разным, в разные годы происходили в этот день. В 1810 году провозглашено создание независимого латиноамериканского государства Колумбия, а британская Колумбия включена в состав Канады в 1871 году.
2: Ну и в том же 1871 году английская футбольная ассоциация предложила учредить кубок вызова, так называемый Challenge Cup, для клубов, которые входят в ее состав. Этот шаг стал, ну, знаете, таким решающим в быстром развитии футбола как вида спорта. И через 4 года футбол стал профессиональным, а в 1881 году ассоциация насчитывала уже в своих рядах 128 клубов.
1: Видите, сначала человек грамотно начал играть в футбол профессионально, а потом вспомнили, что когда-то там, на Востоке, люди придумали шахматы, и в 1924 году только в Париже основали Международную шахматную федерацию ФИДЕ. Ну и поэтому сегодня все отмечаем Международный день шахмат.
2: В 1936 году, 20 июля, конвенция, подписанная Монтрео, дала под юрисдикцию Турции проливы Дарданеллы и Босфор.
1: Да и те, и другие, говорят, берите там, нам не жалко. В 60-м году прошлого столетия впервые в истории главой правительства избрана женщина. Произошло это дело в Шри-Ланке, и премьер-министром тогда стала Сиромово Бондаринайке, чья партия победила тогда на выборах. Ну и победили, так что, на следующий день раз, присяга, и весь мир говорит, нифига себе, что так можно было? Можно и нужно.
2: И это такой урок, знаешь, вот этим цивилизованным странам Старого Света, которые, в общем-то, должны в плане там эмансипации, прав человека быть впереди всех, а первая женщина-премьер-министр вдруг оказывается где-то там на Шри-Ланке.
1: Пардоньте, дескать. Заглянем в глубины. В 65-м году прошлого столетия глубоководный самоходный аппарат «Алвин», который принадлежал ВМФ США, там сотрудник был океанографического института Вудс-Холла Рейни-младший, начал погружение в подводный каньон «Язык океана». И через полтора часа аппарат достигает дна, ну, в прямом смысле, не то, что там я дошел до дна. И глубина погружения составила 1 829 метров.
2: И на самом деле это очень высокое достижение. Почему? Потому что если мы знаем много историй про освоение космоса, то вот с освоением морских глубин этих историй совсем-совсем немного. Что касается космоса, в 1969 году Аполлон-11 совершил первую в истории пилотируемую посадку на Луну. Ну, точнее, не Аполлон-11, а в рамках миссии Аполлон-11 спускаемый аппарат, а он назывался «Орел», прилудился первый раз. И в 1976 году, в этот же день, уже решили, что, слушай, ну у нас уже традиция, там, либо на дно, либо ввысь. В 1976 году проведены первые исследования на поверхности Марса, которые произвел аппарат «Викинг-1».
1: Поэтому всем сомневающимся, есть смысл что-то делать 20 июля? Вот вам подтверждение. Не только можно, но и нужно.
0: Шизгара. Расскажи всем друзьям и знакомым.

0: Радио «Рокс». 88.6 FM. Реклама.
1: 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал в Интере. Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис. Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсана. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсана. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсана. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
0: Радио «Рокс». Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачная и дождливая погода. В западной части и на севере Видзема дождь местами будет очень сильным, также возможна гроза. Ветер слабый, но на побережье и в Курземе усилится восточный северо-восточный ветер. Порывами до 15-18 метров в секунду. На Курземском побережье до 20-21 метра в секунду. Температура воздуха в восточных районах от 20 до 24 градусов тепла. На западе прохладнее, не выше плюс 15-20. В Риге облачно, во второй половине дня и вечером ожидается дождь, местами сильный, также возможна гроза. Ветер слабый, во время грозы и порывистый. Столбики термометров поднимутся до плюс 20-22 градусов. В связи с прогнозируемым сильным дождем объявлено оранжевое предупреждение. Оно будет действовать с 11 часов 20 июля до полуночи 21 июля.
4: Шискара. Решим все, кроме погоды.

0: каждое утро на Радио Рокс происходит то, что делает вашу жизнь интереснее, бодрее и позитивнее. Утреннее шоу «Шизгара» по будням с 7 до 10.
1: Когда летом люди вдвоем собираются, иногда этот разговор заходит далеко не про рабочий процесс. Хотя иногда дуэты делают нечто космическое. Ну, например, кто-то сделал со своим партнером или партнершей, там, не знаю, сумасшедший какой-нибудь танец. Или там одежды линию открыл. Или. А есть люди, которые действительно вот сделали то, после чего люди, все остальные сказали, это настоящий космос.
2: Да, но мы обычно рассказываем в это время вам об изобретениях или открытиях, а сегодня такой день, когда оно невозможно сделать как-то по-другому, 20 июля. Дело в том, что 1969 года в 20 часов 17 минут командир экипажа Нил Армстронг и пилот Эдвин Базз Олдрин посадили лунный модуль корабля «Аполлон-11» в юго-западном районе моря спокойствия.
1: А представляешь, допустим, вот люди несведущие, члены семьи, говорят, а где сейчас там родственник-то твой? Говорит, на море пошел. С кем? Ну, с другом со своим. Эдвином. А что за море-то? Спокойствие никогда не слышал.
2: Астронавты совершили один выход на лунную поверхность, который продолжался 2 часа 31 минуту, и первым человеком, который ступил на Луну, в этот день стал Нил Армстронг, и через 15 минут к нему присоединился Олдрин.
1: Все мы помним картинку, там американский флаг, который не колышется, который воткнут в лунную поверхность. Все мы помним там, что большой комплект там всяких научных приборов люди с собой брали, и они же потом назад еще кое-что вытаскивали.
2: Они набрали грунта, причем набрали, на наш взгляд, как бы достаточно много, 21 килограмм, но учитывая не очень большую силу тяжести на Луне, которая в 6 раз меньше, можно было спокойно это утащить.
1: Слушай,
2: с тобой.
1: До меня только сейчас дошло. Смотри, они собрали 21 килограмм с половиной. Да. По нормам перевозки багажа как раз до 23 килограмм. Какие там сознательные пассажиры получились.
2: Надо сказать, что экипаж Армстронг, Олдрин и Коллинз был третьим в очереди тех, которые должны были принять участие в этой лунной миссии, но так у них там хорошо пошли тренировки, они отрабатывали не только физическую какую-то подготовку, да, но еще и на симуляторах работали, их как бы продвинули на первое место, и именно они полетели. А еще интересно то, что во время этих тренировок они досконально отрабатывали вообще все, то есть они там спускались на лунную поверхность, и кажется так, что вот ту фразу, которую Армстронг сказал, когда ступил на Луну, о том, что это там маленький шаг для человека, но гигантский скачок для человечества, он там тоже произносил, тоже тренировал, и в конце концов каждый день говорил что-то новое, пока ему не сказали: стоп, вот это и скажешь, когда ступишь на Луну.
1: Слушай, а ведь могло все быть по-другому, что если бы не их тройка там выиграла вот это вот соревнование, то кто-то другой мог оставить этот свой маленький след человека, который стал гигантским скачком для всего человечества, а или кто-то другой бы взял бы с какую-нибудь сумбурную фразу. Например,
2: сказал бы совершенно что-то другое.
1: Ну, допустим, там, London is the capital of the Great Britain.
2: Нет, но это бы забраковали, конечно, но в принципе, вот то, что мы знаем, это действительно было рождено в этих муках тренировок и симуляции на Земле еще.
1: Ну, поэтому любое сегодняшнее достижение, верим в то, что у вас тоже сегодня что-то получится, но, конечно, достичь той планки, той высоты, которая когда-то вот экипаж Армстронга и Олдрина, это было
2: в 69-м
1: году, будет весьма трудно переплюнуть. Шизгара.
0: Теперь нам с этим жить.

0: Радио Рокс. Твое настоящее. Реклама. 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на билетсервис ОВ.
1: Уже с 20 июля в утреннем шоу «Шизгара» на Радио Рокс стартует новый конкурс вместе с компанией «Алкометрик». Экспертами в области профессиональных алкотестеров. Здесь знают, что безопасность начинается с уверенности. «Алкометрик» предлагает сертифицированные алкотестеры, а также их калибровку и сервисное обслуживание как для частных клиентов, так и для бизнеса. Слушайте утреннее шоу «Шизгара». Участвуйте в конкурсе и получите шанс выиграть полезный приз. Латвийский алкотестер компании «Алкометрик».
2: Best Show Events представляет. 12 августа. Концертный зал «Дзинтере». Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтере». Билеты в кассах «Билетсервис».
0: Если слушать, то «Радио Рокс».

0: Над Рижским заливом 8 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Air Baltic попала в черный список эстонского департамента защиты прав потребителей. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: С 13 июля эстонский филиал латвийской авиакомпании Air Baltic находится в черном списке эстонского департамента защиты прав потребителей и технического надзора. Это связано с тем, что авиакомпания не исполнила решение комиссии по разрешению потребительских споров. Спор был открыт в начале этого года. Трое человек, путешествовавших вместе, прилетели с Тенерифе в Таллин. Однако чемодан, в котором, по словам подавшего жалобу потребителя, находились одежда и средства гигиены всех троих, прибыл позже. Авиакомпания Air Baltic обещала доставить багаж 1 января, но фактически он был доставлен только 3 января. Поскольку все необходимые вещи находились в чемодане, пассажиры были вынуждены купить новые. Покупатель авиабилетов направил Air Baltic чеки и потребовал возместить расходы на общую сумму 1540 евро. Air Baltic отказалась удовлетворить требования авиакомпании, сослалась на опубликованные на своем сайте условия, согласно которым при задержке багажа расходы на товары первой необходимости компенсируются в размере 10 евро в день на одного пассажира в течение не более 4 дней. По этим расчетам максимальная сумма компенсации со стороны авиакомпании составила бы 120 евро. Кроме того, Air Baltic посчитала, что не все покупки, представленные потребителям, были разумными и необходимыми. Эстонская компания по разрешению потребительских споров с таким ограничением не согласилась. На международные авиаперевозки распространяется Монреальская конвенция, согласно которой перевозчик несет ответственность за ущерб, причиненный за задержкой багажа, если не докажет, что принял все разумные меры для предотвращения такого ущерба. Air Baltic таких доказательств комиссии не представила. Продавец не может ограничивать свою ответственность, вытекающую из Монреальской конвенции. Исключительно собственной внутренней политикой компенсации говорится в решении комиссии. По оценке эстонского департамента защиты прав потребителей и технического надзора, указанную на сайте суточную компенсацию в размере 10 евро нельзя считать условием, исключающим или окончательно ограничивающим права пассажира. Эта позиция касается всех пассажиров Air Baltic, чей багаж был доставлен с опозданием, поскольку указанная суточная ставка применяется авиакомпанией в качестве общего условия. Однако комиссия удовлетворила требования не полностью. Решающим обстоятельством стало то, что пассажиры не остались без багажа за границей, а вернулись домой в Эстонию, где у них были другие одежда, предметы первой необходимости. Это не исключает право на возмещение ущерба, но влияет на оценку того, какие покупки были действительно необходимыми. Решение комиссии было опубликовано 9 июня, а 13 июля Департамент защиты прав потребителей и технического надзора внес эстонский филиал Air Baltic в черный список. В него включают продавцов и поставщиков услуг, которые не исполнили решение комиссии. Они остаются в черном списке до исполнения решения, но не более чем на 12 месяцев. Решение эстонской комиссии по разрешению потребительских споров не является исполнительным документом. Если стороны не согласны с решением и не исполняют его, они могут обратиться для разрешения того же спора в уездный суд.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии облачная и дождливая погода. В западной части и на севере Видземы дождь местами будет сильным, также возможна гроза. Ветер слабый, но на побережье и в Курземе усилится восточный и северо-восточный ветер. Порывами до 15-18 метров в секунду. На Курземском побережье до 20-21 метра в секунду. Температура воздуха в восточных районах от 20 до 24 градусов тепла. На западе будет прохладнее, не выше плюс 15, плюс 20. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
3: Когда один день похож на другой, когда не радуют ни дата в календаре, ни отражение в зеркале, включай Радио Рокс и наступит Шизгара. Стас Флоренцев и Алексей Титов сделают ваше утро ярче. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс. По будням с 7 до 10 утра.
4: В новый час с теми же, кто и был, короче.
5: Рады, что вы присоединились. Доброе утро.
4: 8-4 минуты.

0: Это улицы где-то по новой перекопали, это где-то знаки дорожные где-то новые появились. А что касательно Шизгары, тут все стабильно. Каждое утро с 7 до 10 на частоте 88,6. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня Алексей Титов. А сегодня у нас 20 июля, день знаменитый разным-разным. Но интересно, что, например, солнце взошло сегодня ровно как по будильнику в 5 утра.
0: Представляете, солнце сегодня такое отрепетированное, дрессированное, можно сказать. Итак, пятерочка, это у нас на циферблате было, когда солнце всходило. Ну, а шестерочка, это у нас нумерация в лунном календаре сегодняшнего дня.
1: Астрологи говорят, что шестой лунный день, он хорош для многого, особенно для учения и еще для поиска пропавшего. Занемогающие скоро встают, сны надо держать в тайне, потому что они могут быть интересные и как-то открывать, наверное, вас с той стороны, которую лучше никому не демонстрировать. Шестой лунный день – это день радости и страстей, период поглощения и усвоения энергии космоса. Еще рекомендуется также работа с запахами, ибо только в тот день в верхних дыхательных путях происходит процесс трансформации космической энергии. Ну, то есть, как бы, значит, эту космическую энергию мы по запаху определяем.
0: Да, а говорят, что там ни запахов нет в космосе, хотя кто проверял? Ну, звуков так точно нету. Знаете, что касательно вообще сегодняшнего утра, двигался я в направлении рабочего места и видел сразу нескольких физически активных, несмотря на погодные условия, дам, именно дам, и ни одного мужика. Да вот так получается, что все...
1: Это примета какая-то?
0: Я не знаю, всепогодные дамы они. Хотя смотреть сегодня нужно не на девушек, а смотреть в народных приметах нужно на муравьев и, не поверите, на ласточек. Ну, если муравьи будут спешить, как эти милые дамы, заниматься физрой, а муравьи спешат закрывать входы в муравейник, хотя для того, чтобы увидеть, как это происходит, нужно как минимум, найти муравейник и проанализировать, что там происходит, то это будет к непогоде.
1: Ну, самое главное, что эти дамы занимались физрой, а не были с пустыми ведрами, потому что вот тогда бы это было точно к несчастью. А что касается того, что сегодня можно делать и нельзя делать, то можно собирать лекарственные травы, а нельзя, как обычно, ломать деревья и кустарники без необходимости. Это означает, что если необходимость есть, можно сломать, но аккуратно.
0: Смотрите, если были бурные выходные у вас, за руль садиться не рекомендуем, это неправильно, это противозаконно. Ну и на протяжении всего этого недельного прослушивания Шизгары у некоторых продвинутых людей будет и возможность получить собственный алкометр латвийского производства от компании alkometric.lv.
2: Шизгара. Здесь начинается нормальный день.

0: вместе проводим начало новой трудовой недели. Понимаем о том, что кто-то из нас что-то делает сегодня впервые. Это, по сути дела, маленький шаг большого человека. Когда-то эта фраза прозвучала при освоении Луны. У нас сегодня сразу два праздника имеют отношение к космическим полетам, скажем так. День освоения космоса вообще сегодня отмечаем. Там, помнишь, как мальчик, каким ты хочешь быть? Космонавтом. Как тебя зовут? Не знаю. Вот. Ну, а второй праздник, наверное, тоже во всю...
1: Да нет, на самом деле это два праздника, которые приурочены к одной и той же дате, 20 июля 1969 года, когда люди высадились на Луне. Поэтому мы празднуем и День Луны, и День освоения космоса. И я думаю, даже могли бы придумать еще что-нибудь такое. Например, День забора лунного грунта.
0: Или чего-то похожего на лунный грунт, а потом собачкам соседским передал привет. Слушай, скажи, пожалуйста, у тебя в детстве была какая-нибудь игрушка, которая напрямую напоминала о космосе?
1: У меня был луноход, Стас.
0: Вау!
1: Самый настоящий луноход, да, да. Который ни с чем не перепутаешь. И сейчас только как бы вдруг возникают мысли, а куда делась вообще вот та концепция вот этого транспортного средства на колесах, которые как-то там правильно могли двигаться даже по большим камням, у которого был такой, я не знаю, как сказать,
0: корпус большой, да-да.
1: Похожий на тазик, как в детстве его можно было определить, в котором на самом деле никаких людей не было, но туда в детстве в игрушку хотелось насовать каких-то солдатиков, что-то еще такое.
0: Что запросто и делалось, наверное.
1: Это да, был... но...
0: Слушай, я тебе, извини, перебью. У меня тоже был такой луноход, и я реально туда засовывал солдатиков. У меня солдатики ездили на луноходе. Вот это жестяк, конечно, был.
1: И кроме нас с тобой, наверное, это делали еще там пара...
0: Тысяч человек, которые сейчас слышат, говорят, удивили, вон у нас травмы бывшие, проезжаем, говорит, там как раз и выпускали эти ваши самые луноходы.
1: Да, ну а Луна, здесь же дело не в том, что это праздник Луны и вот как бы человека, который там Луну осваивает. Луна на самом деле сама по себе, мы должны отдать ей дань уважения вот такому нашему соседу-спутнику Земли, без которой Земля бы нормально не развивалась, и там вообще у нас все могло бы быть по-другому, начиная от температуры и заканчивая атмосферой и жизнью на Земле. А Луна на самом деле удивительное место. Самое главное, о чем хочется мечтать в плане Луны, это вот эта сила тяжести, которая в 6 раз меньше и, значит, позволит тебе делать в 6 раз более сложные пируэты. Поднимать какие-то в 6 раз больше. Там, подошел там, да, и поднял самосвал или какой-нибудь камень, который гораздо выше тебя. Но самое главное, прыгать высоко.
0: Слушайте, смотрите, мы сейчас с вами не по Луне вы перемещаетесь, а может быть что-то на дорогах увидели, ну, напоминающие иногда где-то лунную дорожку, потому что асфальт там сняли, или знак какой-то появился там нечеловеческий совершенно. Так поделитесь, у нас же есть WhatsApp-линия, для которой можно и написать, а можно и голосом озвучить.
1: 229-4949, и мы пару раз в час, ну, по крайней мере, в этот час мы точно два раза вам будем рассказывать в автомониторе о дорожной ситуации.
2: Жизгара. Твое лучшее утро начинается здесь.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Начало новой трудовой недели проходит при вполне благоприятных погодных условиях, а дождь, если и пойдет, как обещают синоптики, то после полудня во второй половине дня. Сегодня понедельник, 20 июля, дорожная обстановка на 3 балла, магистрали улицы Латвийской столицы загружены на 36% и 9 более-менее существенных заторов. Отметим Густава Земгалагатва перед Брибас в направлении порта, улицу Круспилс перед перекрестком с Гранита, поболее затор со стороны моста Славу. Также есть затруднения в некоторых местах на Карля, Ульманя, Гатве. То есть в черте города все более-менее нормально, и заторы укладываются в 10 минут. Мы же обратим внимание на очень высокую аварийность, которая наблюдалась на прошлой неделе в рабочую пятидневку. Итак, с понедельника по пятницу включительно в Риге и столичном регионе произошло 474 ДТП, то есть в среднем 95 за сутки. В них пострадали 57 человек, в том числе 4 пешехода, 5 на электрогаджетах и 17 велосипедистов, и для кого строят велодорожки. А, кроме того, в субботу, 18 июля, примерно в 3:20 ночи в Тинушской волости на 38-м километре трассы Инчукалнс-Ропа-Жейкшкеле не поделили дорогу Porsche и BMW. В результате аварии один человек погиб, еще один получил травмы и доставлен в медучреждение. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю безопасных дорог и легкого понедельника.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Булецимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Булецимс АБЦ.
3: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.
4: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
3: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калеб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтери».
4: Если чё, я бах.
3: Билеты в кассах «Билеши сервис».
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Некрасов и Алексей Титов. Шоу «Шизгара».
1: Сейчас все будет по-настоящему.
2: Приветствуем всех тех, у кого сегодня день рождения. Да, понедельник, но вы же не факт, что рождались в понедельник. Просто сегодня ваш год как раз вот, ваш день рождения выпадает на понедельник. Поэтому идете, если на работу, все начинается с вас. Ну и поздравления тоже начинаются в вашу честь.
3: Ну давайте начнем с итальянцев. Про итальянцев у нас по традиции рассказывает Станислав Флоренци.
2: Спасибо большое. Франческо Петрарка, итальянский поэт, глава старшего поколения гуманистов, один из величайших деятелей итальянского ренессанса. Все последующие поэты, итальянские и не очень, околоитальянские и так себе, там 14, 15, 16 века, все они под планку Петрарки именно мерились.
3: Биологи у нас дальше идут. В 1804 году родился Ричард Оуэн, английский зоолог, палеонтолог, который придумал слово динозавр, и Грегор Мендель, австрийский биолог, ботаник, ну и генетик, который, собственно говоря, придумал, наверное, не то что слово, а саму генетику.
2: Дальше люди заходят с мольбертами в руках, ну и с кистями. Нимфа кисти дает. Лев Бруни, русский советский художник, авангардист, иллюстратор, и Ласло Моходнять, венгерский, потом он стал американский, правда, живописный. Он и фотограф был. Это знаешь, когда там человек там и тут, и по мольберту пройдется, и на пленэр съездит, потом еще фотик достанет. А потом он говорит: слушайте, а буду я еще и театральным педагогом? Говорит: а тебе не дофига будет? А он говорит: нет, мне не дофига будет.
3: Знаешь, человек с фамилией Моходнять должен быть, во-первых, новатором, а во-вторых, ему никогда не будет дофига.
2: И все, любое замечание говорит: а мне Мохой, потому что я Нать. Вот.
3: Дальше. Первопроходцы у нас появляются. В 1906 году родился Илья Мазурук, полярный летчик, который первый в мире посадил самолет на дрейфующую льдину. И Эдмунд Хиллари, новозеландский исследователь и альпинист, первый покоритель Эвереста. Мы договорились, что мы не говорим о покорении гор, да? Тот, кому первому удалось...
2: Повезло
3: взойти на Эверест.
2: Люди от мира кино. Люди в кино. Татьяна Лиознова, кинорежиссер, и сценарист, и педагог, и фильмы, на которых мы выросли. Дальше голос человека, на голосе которого мы выросли, это Олег Анофриев. Он, ну, понятное дело, и в фильмах играл, но как актер дубляжа, и вот «Я на солнышке лежу».
3: И что сравнится с бременскими музыкантами, где он спел за всех?
2: Только Магомаев, который спел за всех уже во-вторых музыкантов.
3: Во втором альбоме, я бы так сказал, да. Ну, а раз о музыке заговорили, Давид Тухманов, композитор, автор гигантского количества шлягеров.
2: Ну, а теперь все те, кто пытался когда-то овладеть канонами, скажем, и мастерством игры на гитаре, и потом понимал, что когда я услышал Карлоса Сантану, с одной стороны, мне захотелось попытаться сыграть на гитаре, а с другой стороны, я понимал, что никогда у меня ничего подобного не получится. Сантана, Карлос. Гитарист-виртуоз родился сегодня.

0: Радио «Рокс». Твое настоящее. Реклама.
1: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: RoyFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа – Рига, Вонда Сава. На сцене – Моргенштерн.

0: Один вечер. Тысячи людей. И музыка, которая станет частью новой истории. Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачная и дождливая погода, в западной части и на севере Видзема дождь местами будет очень сильным, также возможна гроза. Ветер слабый, но на побережье и в Курземе усилится восточный северо-восточный ветер, порывами до 15-18 метров в секунду. На Курземском побережье до 20-21 метров в секунду. Температура воздуха в восточных районах от 20 до 24 градусов тепла, на западе прохладнее, не выше плюс 15, плюс 20. В Риге облачно, во второй половине дня и вечером ожидается дождь, местами сильный, также возможна гроза. Ветер слабый, во время грозы и порывистый. Столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 22 градусов. В связи с прогнозируемым сильным дождем объявлено оранжевое предупреждение. Оно будет действовать с 11 часов 20 июля до полуночи 21 июля.
0: Шискара. Решим все, кроме погоды.

0: каждое утро на Радио Рокс происходит то, что делает нашу жизнь интереснее, бодрее и позитивнее. Утреннее шоу «Шизгара» по будням с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио Рокс ЛВ.
1: Привет, это «Шизгара» Радио Рокс. Спасибо людям, которые когда-то взяли и запатентовали радиоприемник. И теперь благодаря этим прекрасным людям вы слышите, как «Шизгара» пробуждает себя и весь город. Меня зовут Стас Флоренцев.
2: Меня Алексей Титов. Полистали мы, что у нас такого интересного было запатентовано, зарегистрированного или открыто, и обнаружили, что в далеком 1913 году на северной окраине Мюнхена два предприимчивых молодых человека Карл Рапп и Густав Отто решили создать свои маленькие авиамоторные фирмы.
1: Случайно или нет? Смотрите, час назад мы говорили про один дуэт, который долетел тогда до Луны, ну, в смысле, там, делал свои какие-то...
2: Высадился, я бы тебя поправил.
1: Высадился.
2: Долетели они втроем. Okay, как Коллинза всегда забывает, это так обидно, а у него была такая страшная миссия.
1: Миша страховал всех, я помню. Ну, а тут опять-таки дуэт, который решил создавать вот эти самые свои авиамоторные продукты.
2: А да, ну, а на самом деле Первая мировая война породила спрос на двигатели для самолетов, и они решили объединиться, сделали свое предприятие, и название они долго не искали, решили, что в Баварии все происходит, поэтому назовемся мы Баварные моторные заводы.
1: Или Bayerischen Motorwerke.
2: И официально была зарегистрирована компания BMW 20 июля 1917 года. Кстати, эмблема BMW, которая по сей день там присутствует на капоте автомобилей, появилась только в 29-м году. Это вот этот круг, разделенный синими, на два белых, два синих сектора. Все говорят, что это из-за того, что ребята сначала занимались моторами авиационными, имели отношение к авиации. Это символ пропеллера, что не так.
1: Помнишь, эта песенка была, разом дал стальные руки крылья, а вместо сердца правильный пламенный мотор. Если пламенный, он был бы тогда другого. Нет, на самом деле это же символика Баварии, по сути дела.
2: Наверное, все-таки есть и какая-то вторая версия. То есть они делали не без тайного умысла, что смотри-ка, а давай возьмем вот эту часть герба Баварии, сине-белую. Ну и она еще на пропеллер так похожа. И люди будут гадать, может, они там занимаются авиацией. Да, ну а там на самом деле случилась же такая история, что после Первой мировой войны запретили заниматься авиационным строением, потому что это было как бы производство оружия.
1: Германия по Версальскому договору запрещено. Немцы, да, это дело не могли делать.
2: Да, ну и компания быстро переключилась на мотоциклы.
1: И тут опять-таки у них успех. А потом 28-й год, и фирма приобретает автозаводы в Айзенхазе. Вместе с ним и лицензию на производство малолитражного автомобиля «Дикси». Про этот момент, на тот момент уже все про авиацию забыли. Говорят, ой, нам и тут хорошо, и это ездит, и то гоняет.
2: Ну, тем более «Дикси» это был на самом деле лицензионный английский автомобиль «Остин 7». И баварцы, вот эти наши парни Рапп и Отто, они как-то вложились, сделали из этого автомобиля что-то более серьезное, как им казалось. И, собственно, «Дикси» и стал первым автомобилем BMW. Ну, а в 33-м уже начал был выпуск модели 303. Это был первый BMW с шестицилиндровым двигателем. И именно эта модель первая приобретает характерную решетку радиатора, которую мы можем видеть на автомобилях этой марки до сих пор, которые называют «Ноздри» и так далее. Что, вот как бы и вся история про BMW, наверное, это, конечно, не сравнится с тем, что американцы высадились на Луну в этот день. Но, может быть, когда планировалось это на это время, учитывалось, что, смотри, есть даты, которые у нас как бы благоволят техническим достижениям.
1: И про то, что сделали когда-то эти два выходца из Баварии, кто-то до сих пор говорит, это просто, да, нет, да, здесь космос какой-то.
0: Шизгара. Расскажи всем друзьям и знакомым.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Утренний час пика в латвийской столице продолжается. Активность на рижских магистралях и улицах в диапазоне от 3 до 4 баллов. Дороги загружены на 38%. И лишь 12 более-менее существенных заторов, превышающих 5 минут. Самые заметные затруднения на Карле Ульмане перед Венебасгатве, на Густава Земгалегатве перед Брейбас со стороны восточной магистрали и плотно на улице Круспилс в районе перекрестка с Гранита. Это лидеры по заторам последнего времени, и сегодняшний день не исключение. Если с трафиком в городе все нормально и стабильно, то прогноз погоды предупреждает о том, что страну сегодня пересекает циклон, и днем примерно с 13 до 17 часов в Риге ожидается сильный дождь, возможно гроза и порывистый ветер. Температура с 21 градуса понизится до 18, объявлено оранжевое предупреждение. Кроме того, обратим внимание, что в столице опять выросла аварийность. На минувшей неделе по рабочим дням в среднем происходило 95 ДТП, а вчера в воскресенье 61 авария при 15 пострадавших. Это много. Будьте внимательны, берегите себя и уважайте других участников дорожного движения. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем хорошего дня в компании любимого радио.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
0: Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
3: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Рижским заливом 9 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. При поездке ребенка за границу оба родителя должны быть проинформированы об условиях поездки. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: При поездке ребенка за границу оба родителя должны быть проинформированы о местонахождении ребенка и условиях поездки. Если иное не установлено, решением суда или согласованием родителей сообщили в Министерстве юстиции. Министерство в среднем в год получает от 30 до 40 новых запросов о возвращении детей в страну постоянного проживания на основании Конвенции о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей. Это включает как случаи, когда требуют вернуть детей из-за границы в Латвию, так и случаи, когда требуют вернуть детей из Латвии в другую страну. Если на смену постоянного места жительства ребенка не получено согласие второго родителя или решение суда, после визита или поездки ребенок должен быть возвращен в страну своего постоянного проживания. Если один из родителей единолично принимает решение длительно находиться с ребенком в другой стране, существенно ограничивая права второго родителя на опеку и общение, такие действия юридически называются гражданско правовым похищением ребенка. Случаи, когда один родитель увозит или удерживает ребенка в другой стране без согласия второго родителя, нарушая его права опеки, регулируются Гаагской конвенцией о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей, которая в Латвии вступила в силу с 1 февраля 2002 года. В понимании конвенции похищение ребенка происходит тогда, когда нарушены права лица на опеку, установленные законом, решением суда или соглашением, имеющим юридическую силу. В каждой стране, ратифицировавшей конвенцию, есть ответственное центральное учреждение, которое помогает решать такие вопросы. В Латвии эти функции выполняет Министерство юстиции.
2: Про медицину.
1: Лишь 12% жителей Латвии знают, что пациентам с диагностированной недостаточностью питательных веществ доступно оплачиваемое государством медицинское дополнительное питание. Согласно опросу Норстат, 92% респондентов, которые сами столкнулись с онкологическим заболеванием или имеют близких с таким диагнозом, считают полноценное питание важным как во время лечения, так и в период выздоровления. При этом только 34% этих респондентов заявили, что достаточно информированы о роли питания в лечении онкологических пациентов, тогда как 62% признали свои знания недостаточными. Хотя в последние годы возможности получить оплачиваемое государством медицинское дополнительное питание расширились, опыт пациентов показывает, что такая поддержка не всегда предоставляется своевременно, в понятной форме и на равных условиях, подчеркивают специалисты. Чтобы оценить риск недостаточности питательных веществ у себя или близкого человека, следует обратиться к семейному или лечащему врачу, имеющему договор с Национальной службой здравоохранения.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии облачная и дождливая погода. В западной части и на севере Видземы дождь местами будет сильным, также возможна гроза. Ветер слабый, но на побережье и в Курземе усилится восточный и северо-восточный ветер. Порывами до 15-18 метров в секунду. На Курземском побережье до 20-21 метра в секунду. Температура воздуха в восточных районах от 20 до 24 градусов тепла. На западе будет прохладнее, не выше плюс 15, плюс 20. В Риге облачно, во второй половине дня и вечером ожидается дождь, местами сильный, также возможна гроза. Столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 22 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
3: Когда утро превращается в испытание, будильник звучит как злодей, и крепкий кофе не помогает проснуться. Включай «Жизгару». Здесь энергия бьет ключом, краски яркие, и жизнь снова полна оптимизма. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Жизгара» на Радио Рокс. Каждое буднее утро с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио Рокс ЛВ.
4: И в очередной раз хотим заявить, что Радио Рокс готово помочь вам провести этот понедельник.
5: Ну, а вы имеете возможность вставать попозже,
4: вам-то
5: включать
4: да.
5: попозже, но еще, по крайней мере, целый час мы в вашей компании. Доброе утро.
4: Часы надо? Напомним, 9 и 4 минуты.

0: 9.08, поговорим о цифрах. Я Стас Флоренцев.
1: Я Алексей Титов. А цифра первая, это, разумеется, 20. 20 июля, это уже за экватором. Кажется, что лето скоро закончится, но не с нами. Если Шизгара у вас включена, значит, вот этот праздник жизни продолжается.
0: Отодвинем, если что. Непогоды, они когда-то закончатся, и будет у вас продолжение лета, может быть, ну, чуть позже, чем хотелось. Сегодня в 5 утра расцвело в Риге. Вообще, красивые цифры сегодня. С одной стороны, пятерка – это у нас это вот старт светового дня, а шестерка – это у нас, не хотел сказать, цифра на майке у какого-то популярного футболиста, хотя и такое тоже бывает. Это нумерация с точки зрения лунного календаря.
1: А смотрите, ну, как бы финал прошел, поэтому теперь уже не все. В футболе шестой лунный день сегодня. Он счастлив для многого. Успехи в учении, успехи в поиске того, что пропало, успехи в собственном здоровье, потому что, говорят астрологи, занемогающие в шестой лунный день скоро встают. И единственное, что сны надо держать в тайне, потому что, вероятно, там может быть раскрыто нечто о вас самих, что лучше никому, по крайней мере, пока не рассказывать.
0: Я думаю, ты скажешь, сны держите в тайне, потому что авторское право, пускай это будет вашим сном, и там, если что, там издание, там авторские отчисления, все в вашу пользу.
1: А вообще, сегодня день период поглощения и усвоения энергии космоса, и может быть как раз то, что во сне пришло, это будет вот какой-нибудь там элемент энергии космоса, и лучше эту тайну сохранить, будешь обладать каким-то там спецсилой какой-то, не знаю, что-нибудь угадывать, отыскивать ни с того ни с сего. Да, в медицинском отношении следует обратить внимание на бронхи и верхние дыхательные пути, потому что именно через них мы усваиваем эту энергию космоса, причем, как говорит астролог, с запахом.
0: Ну а по поводу тех рекордов или тех спортивных достижений, за которыми многие следили, в том числе и вчерашним поздним вечером, переходящим в глубокую ночь, для того, чтобы узнать, как будет проходить еще период, процесс награждения. Да. У нас все, что имеет отношение к спорту в 9.26 в новостях спортивного характера при поддержке магазинов швейцарских часов под названием «Женева».
2: Шизгара. Твое лучшее утро.

0: давайте поищем что-нибудь, ценное в этой дате, 20 июля. Есть сегодня какие-нибудь поводы для того, чтобы отметить?
1: Помнишь большие планы, которые строили Васюкинцы, когда познакомились с Остапом Бендером и Кисой? Ну, скорее, с Остапом Бендером, когда они проводили международные, их собирались проводить международные шахматные турниры и организовали клуб четырех коней. Сегодня это как не этот праздник очень актуален, потому что мы встречаемся с вами, пускай виртуально, в Международный день шахмат.
0: Международный день шахмат 20 июля отмечается, а именно потому, что Международная федерация шахмат была основана в этот день, в 1924 году. А мы, разумеется, мы тут уже обсуждали, мы за то, чтобы шахматы были популярнее, чтобы люди все чаще в шахматы играли, чтобы, может быть, среди новостей спорта мы рассказывали не только о том, как прошел финал чемпионата мира по футболу, но и о том, кто с кем там играет на, по крайней мере, звание президента или уже где-нибудь на высоких турнирах.
1: Ну, понятное дело, все равно мы про спорт сегодня расскажем. В 9 часов 26 минут. Спасибо магазинам Женева за поддержку. Но что касательно действительно, вот можно же карнавал, по сути дела, провести вместо и дресс-код это любая там
0: шахматная фигура.
1: Фигура, да. Ты в кого бы сейчас оделся?
0: В коня. Ну, первое, что приходит любому человеку, которого спрашивают, какая шахматная фигура, это конь. Вот все остальные требуют какого-то, ну, пешка уже негативная какая-то, да, история.
1: Хорошо, а как вот...
0: Быть ферзем или королем, это как-то нагло, да и ферзем непозволительно по полу.
1: А как ты считаешь, вот интересно, что ты ответишь, как ты считаешь, вот та самая фигура, которая вот внешний облик вообще никак не отличает его названию, вот к которому мы привыкли, вот к современным шахматам.
0: Слон, конечно, слон. Ты имеешь в виду.
1: Понимаешь,
0: да.
1: Вот как кто-то в детстве там обязательно его офицером называл, вот офицером пойди. Вот.
0: Те, кто называл ферзя королевой, называли слона офицером.
1: Вот это,
0: да, просто они играли совсем в другие игры.
1: Фавориты они играли какие-то. Ладно, давайте рокировочку сделаем. И вот угощайтесь. У нас сегодня Международный день торта. Ну да, потому что что-то... Знаешь, когда все время ребенку говоришь, сегодня праздник, ребенок сразу главный вопрос, а где торт?
0: Вот. Да, ну, конечно. Торт, на самом деле, с итальянского, оказывается, переводится как замысловатый или извилистый. Казалось, я представляю, да. Какие торты они делали. Точнее, торты, надо правильнее же говорить.
1: Абсолютно.
0: Так, какие торты они делали тогда, когда это появилось. Ну, и на самом деле говорят, что история торта насчитывает порядка 2000 лет.
1: Слушай, я сразу на недельку назад отмотаю. Помнишь, когда мы день этого рисунка углем отмечали и шутили с тобой относительно того, что как все начиналось, там, не знаю, какой-то незамысловатый там кусочек угля, чувак пытается там что-то такое там на стенке отразить, а она, супруга, забирает этот кусочек угля, говорит, хук, отличная косметика, где достал, там больше нету. Но это было до того, то есть сначала человек научился рисовать углем, на наличие праздника какого-то присутствует, потом она себе, значит, что-то такое подвела, и вот этот...
0: А потом торт ты имеешь в виду?
1: Вот, вишенка на
0: я
1: торте.
0: Я представляю там... себе вот этих людей, которые там рисовали на лице углем из костровища, которое надо было поддерживать, потому что в следующий раз, если неандертальцы не прибегут, долго будет разводить. У них тогда этого не было. И на самом деле это праздник именно нашего времени, потому что, ну, сам посуди, ну, какой торт в 18 веке на столе обыкновенного человека?
1: Не
0: нет.
1: Говори.
0: В 19-м это тоже редкость. В 20-м, ну, 20-й весь прошел как бы так себе, да, только его последняя четверть была нормальной. И вот тогда люди обратили внимание на то, что можно как-то жить более жирно, что называется, да, весело, кучеряво.
1: Красиво.
0: Красиво, да, и устроить такой праздник торт.
1: Ну, ты прав, на самом деле, в то время, когда вот мне было 18 лет, мы тогда были довольно далеко отсюда, с студенческой одной поездки, и в спартанских условиях это получилось, и мы понимаем, что вот сейчас, а тортика-то нету. И знаешь, как выкрутились тогда?
0: Как?
1: Сварили вермишель, вот такую самую-самую маленькую, и взяли банку сгущенное молоко с какао.
0: Ага.
1: Все это дело погрузили в одну емкость и поставили в холодильник. Через некоторое время это вот был мой такой тортик на 18-летие.
0: Отличный рецепт.
1: Ну да, выкрутиться можно. Как всегда, все, что у нас в Шизгаре происходит, иногда кому-то там вот в проброс сказал, а кто-то сказал, о, класс.
0: Главное, макароны для этого не солить.
2: Шизгара. Расскажи всем друзьям и знакомым.

0: Реклама.
1: Предложение в аптеках Апотека в июле. Экситофин 78,22 мг на миллилитр – лечебный лак для ногтей, предназначенный для лечения грибковых инфекций ногтей. Применение для взрослых. Наносить тонким слоем на пораженные ногти на руках и ногах один раз в день. Действующее вещество препарата – тербинофин. В хороших руках – Апотека. Рекламодатель – филиал Сандос ДД в Латвии. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
2: Рестораны Вайраксаулас и Мартиня Беттерея представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: 17 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билетшу-сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
2: Радио Рокс.

0: выше, дальше, громче. О, спорт! Ты рок!
1: Новости спорта выходят при поддержке магазинов «Женева». Швейцарские хронографы ваших побед.
2: Настоящие швейцарские часы Tissot, Longines и Certina в магазинах «Женева» на улице Тербетас 9 и в торговых центрах Акрополя Альфа и Рига Плаза и в интернет-магазине «Женева.лв».
3: Привет всем к тем, кто не спал ночью и смотрел финальный матч футбола. Привет всем тем, кто спокойно спал и знал, что когда-нибудь Шизгари про это расскажут. Итак, спасибо тебе, чемпионат мира 2026, турнир, который подарил нам столько футбола, эмоций, неожиданных сюжетов и историй, что хватит на несколько сезонов хороших сериалов. Но начнем не с финала, а с бронзового матча, потому что ради таких встреч, пожалуй, и стоит сохранять эти самые матчи за третье место. Многие считают их лишними, многие футболисты нередко относятся к ним как к выставочной игре. Зато без колоссального давления рождается настоящий праздник. Англия, Франция устроили настоящее голевое безумие. Уже в третьей минуте англичане открывают счет, потом второй после углового, потом перед перерывом Сака оформляет дубль 3-0. И казалось, французы мыслями уже в отпуске. Но после перерыва начинался совсем другой футбол. Килиан Мбаппе забивает сам, потом ассистировал Баркаля, потом снова отличился, и интрига вернулась. Франция была близка к камбэку. Представляете, 4-3, но моменты не реализовала. Англия забивала с пенальти. Сака оформил хет-трик. Французы еще раз ответили, однако тут же получили шестой мяч. Итог невероятный. Это кто-то считает теннисным результатом 6-4, кто-то хоккейным. Ни одной желтой карточки, зато 10 голов. Правда, защитникам обеих команд такой матч вряд ли хочется пересматривать. Кстати, про англичан. Еще до этой игры главным героем стал Уэйн Руни. Ага, он когда-то поспорил с Эрлингом Холландом, что Норвегия не пройдет бразильцев. Но викинг сотворили сенсацию, вы же помните. И Холланд потом напомнил об обещании, а Руни, как человек слова, отправился в настоящее грибное путешествие по Гудзону. Причем с хорошими ассистентами. Весла в руки и вперед. Помогали ему Джо Харт, Майкл Ричардс и многие-многие другие. Получился один из самых веселых сюжетов турнира. А ведь финал тоже обещал быть особенным. На поле вышли команды, которые по ходу всего турнира не смогли выиграть, скажем, в основное время у Кабо-Верде. И вот такой непредсказуемый футбол. А еще до турнира Златан Ибрагимович, говоря про англичан перед матчем с Аргентиной, бросил свою фирменную фразу: «Англия уже видала руку Бога, а этим летом увидит еще и левую ногу Бога». И, конечно, намекая на Лионеля Месси, ведь Аргентина тогда действительно победила англичан и добралась до финала. Интересно, что Мбаппе и Месси до решающего матча лидировали в споре бомбардиров. Но сам Килиан сказал очень правильную вещь. Если выбирать между лучшим игроком и бомбардиром или титулом чемпиона мира, он без раздумий выбрал бы второе. Финал в Нью-Джерси получился совсем не похожим на матч за бронзу. Первый тайм осторожный 0-0, зато в перерыве зрители получили настоящее американское шоу. Было обещано, что все уместится в 11 минут, дескать, секунда в секунду, фигу с маслом, не сложилось. А ведь правила-то футбола предусматривают, что перерыв между таймами должен не превышать 15 минут, а продлился он 27 минут, да еще и 23 секунды. Тот же самый Уэйн Руни, которого мы цитировали сегодня, высказался прямо: «Больше всего в этом музыкальном формате мне понравился момент, когда все шоу закончилось. Ну, мне, дескать, нравятся многие из музыкантов, но, по-моему, это было лишним. Если вы все-таки не видели, кто же там выходил? Сначала Мадонна эффектно появилась, причем на багги, за рулем которого были и Рональдо, и Рональдино, можно было задумать желание. Затем герой Маппет Шоу «Улица Сезам», неожиданное появление героев сериала «Тед Ласса», причем два тренера, когда, значит, вышли к бровке, они пригласили на замену леворукого гитариста Джастина Бибера. И, конечно, пацаны из Шакира, певица, которую на чемпионаты мира которая попадает на чемпионаты куда стабильнее, чем последние годы, скажем, сборная Италии. Во втором тайме хватало и курьезов. На поле появился маленький Калина. И тут же не подумалось, если матч судил Калина, получилось бы как настоящая такая Калинка-малинка. Но работал на игре словенец Славко Виндич. А буквально, кстати, буквально перед этим вспыхнула история, когда славного парня по имени Славка, помните, несколько лет назад задержали во время полицейского рейда на закрытой вечеринке, и тогда судья объяснил, что эта вся история там с кокаином, с проститутками, никаких обвинений ему предъявлено не было, он, дескать, случайно ошибся, зашел не в ту дверь, и по делу проходил исключительно как свидетель. Кстати, в этой игре на поле Винчич отработал безупречно, несколько раз вовремя погасил эмоции и не позволил финалу превратиться в формальную потасовку. Развязка наступила уже в конце. На четвертой компенсированной минуте Энцо Фернандес получает красную карточку. Аргентинцы остаются в десятером. И вскоре Фернан Торрес забивает победный мяч. Для аргентинских болельщиков это выглядело как дежавю. Многие сразу вспомнили финал 2014-го, когда молодой немец Марио Гёдзе тоже до этого ничем не был знаменит, раз и забил. Аргентинцы пытались спастись. Были два великолепных момента. Добавленное время, но испанцы свое не отдавали. Была даже попытка Месси апеллировать к судье после того, как с ним просто пытался заговорить лохматый Кукурелли. Испанцы оформляют уникальный золотой дубль. После победы на чемпионате Европы становятся еще и чемпионами мира. 8 матчей на этом турнире. 7 побед на 0. Это чемпионство без всяких оговорок заслужено. И после финального свистка игроки сборной Испании первым делом пошли обнимать Лионеля Месси. Ну, вспоминая ту самую историю, когда он там еще 19-летний, помните, та самая съемка, на которой маленький мальчик, такой темнокожий, выяснилось, что это потом стал Ямаль. И вот потом их свела судьба вчера. Вчера был не день Месси. Ямаля, скорее всего. Слезы на глазах не Ямаля, а Месси. Весь стадион понимал. То, что происходит, мы не увидим никогда. Месси прощается со сборной. В 2005-м он вышел на свою первую игру в майках, в футболке национальной сборной. А теперь он ушел. А мы-то будем скучать. А на трибунах радовались король Испании Филипп VI. Присутствовал, конечно, и президент Трамп, премьер-министр Канады, актер Хавьер Бардем, тот был просто неодержим, и множество футбольных легенд. От Карлоса Пуйоля до, между прочим, Роберта Левандовски, который тоже болел за испанцев. Кстати, после того, как Джованни Инфантино и Дональд Трамп вручили кубок сборной Испании, Трамп долго не хотел уходить из кадра. И когда уже этот золотой так называемый дождь пошел, президент ФИФА тщетно пытался уговорить, дескать, товарищ коллега, давайте уйдем в тень, и это не удалось, но не сразу. И вот теперь действительно можно сказать спасибо тебе, чемпионат мира 2026 года, за футбол, который снова доказал, что он самый популярный вид спорта на Земле, что он умеет удивлять до самого последнего свистка. Ну и спасибо магазинам «Женева» за нашу поддержку.
2: Выше, дальше, громче в Шизгаре при поддержке магазина швейцарских часов «Женева». А настоящие швейцарские часы отличаются от обычных строгими стандартами качества. Именно поэтому они становятся не только точным механизмом, но и предметом роскоши, а иногда даже и инвестиций. И, между прочим, этот знак качества могут получить отнюдь не любые часы, которые сделаны в Швейцарии. По закону часы имеют право называться швейцарскими и обладать этим знаком качества Swiss Made, только если механизм разработан и собран где? В Швейцарии. Если финальная проверка была проведена на территории, понятное дело, Швейцарии, и если 60% производственной стоимости приходится на швейцарские комплектующие. Настоящие швейцарские часы Tissot, Longines и Certina в магазинах «Женева» на улице Тербетас 9, в торговых центрах Акрополя, Альфа и Рига Плаза и в интернет-магазине «Женева.ЛВ».
0: Выше, дальше, громче. О, спорт! Ты рок!
1: Новости спорта выходят при поддержке магазинов «Женева». Tissot, Longines, Certina. Швейцарские хронографы ваших побед.

0: Радио «Рокс». Твое настоящее. Реклама.
1: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
1: Билеты «Билишус Сервис».
3: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
4: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
5: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
4: Bietes biešu paradīzē.
0: Радио «Рокс». Погода.
6: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачная и дождливая погода. В западной части и на севере Видзема дождь местами будет очень сильным, также возможна гроза. Ветер слабый, но на побережье и в Курзаме усилится восточный северо-восточный ветер. Порывами до 15-18 метров в секунду. На Курзамском побережье до 20-21 метров в секунду. Температура воздуха в восточных районах от 20 до 24 градусов тепла. На западе прохладнее, не выше плюс 15, плюс 20. В Риге облачно, во второй половине дня и вечером ожидается дождь, местами сильный, также возможна гроза. Ветер слабый, во время грозы и порывистый. Столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 22 градусов. В связи с прогнозируемым сильным дождем объявлено оранжевое предупреждение. Оно будет действовать с 11 часов 20 июля до полуночи 21 июля.
0: Шискара.
7: Решим все, кроме погоды.

0: Культурный слой.
1: Докажем лишний раз, что Шизгару слушают культурные люди и Шизгару готовят тоже культурные люди. Меня зовут Стас Флоренцев.
2: Меня Алексей Титов. Давайте копнем культурный слой, посмотрим, что было в этот день в разные годы.
1: Помните, мы когда-то, буквально на прошлой неделе, рассказывали про последствия поездки на чемпионат мира сборной Колумбии, когда одному из игроков угрожали, и мы говорили, ай-яй-яй, в Колумбии уже был такой прецедент. И для того, чтобы как-то, ну, обелить Колумбию, рассказать, что там не только там эскобары бегают, там не только вот эти вот непонятки мутные с болельщиками происходят, там люди все-таки начитанные.
2: Да, вообще Колумбия очень прогрессивная страна в этом отношении. В 1810 году в Колумбии именно в этот день в Боготе была основана национальная библиотека. Одна, кстати, из старейших национальных библиотек Америки вообще, ставшая важнейшим центром сохранения литературного и исторического наследия Латинской Америки.
1: Вы знаете, люди и читают, да и в телек смотрят. Иногда про телевизор говорим что-то такое нарицательное. Помнишь, когда в пятницу прощались, уходили, вспоминали как раз про историю, или в четверг это было, ну, на прошлой неделе, там про этот телемост, когда у нас секса нет, говорили.
2: Да, было
1: так вот, не только ради того, чтобы в телемосту кто-то сказал там, что секса нет, миллионы телезрителей по всему миру впервые по телевизору видели трансляцию высадки человека на Луну именно в этот день. Одно из самых, наверное, значимых событий в истории телевидения произошло это 20 июля 69 года.
2: В 1973 Брюс Ли завершил работу над фильмом «Выход дракона», который после этого, собственно, стал классикой мирового кинематографа.
1: Я все время, знаешь, когда вот, просто название, вот «Выход», ты где привык видеть табличку «Выход»? Ну, где-нибудь там кинотеатр, там, и такой Брюс Ли подходит, извините, где здесь «Выход»? Мне надо, дракону нужно выйти.
2: А 20 июля в разные годы, разумеется, после 69-го и в самом 69-м году было непосредственно связано с космическим событием высадки на Луну, поэтому песня Дэвида Боуи «Space Oddity» стремительно становится главным хитом этого дня. Она была выпущена незадолго до 20 числа, но ее в день посадки Аполло-11 крутили абсолютно все, и она стала вот этим символом высадки на Луну.
1: Ну, знаешь, говорят, когда о космическом содружестве, вот во всяком случае, там, в том временном периоде, мы, конечно, касаемся и миссии «Союз Аполлон», и вспоминаем, как тогда вот что-то впервые там было, приехало или прилетело в СССР, в том числе и продукция «Союз Аполлон» начала выпускаться. Так вот, я про другое. В 1987 году сэр Пол Маккартни приступает к записи альбома «Снова в СССР», который был «Back in USSR», который был выпущен только в Советском Союзе.
2: Ну, а в 2001, 20 июля, состоялась премьера аниме-фильма «Миядзаки. Унесенные ветром», которую смотрели, в общем, как бы, мне кажется, взрослые в большем количестве, нежели их дети.
1: Причем, знаете, фильм-то назывался «Унесенные призраками», но мы-то в душе...
2: А я сказал «Унесенные ветром»?
1: Ну, какая, господи, ты же выдал за мечту любой девушки. Я хочу, чтобы там в Японии сделали, наконец-то, что-то нормальное, не прыгающее такое там с неприкрытой попой, а вот сделайте мне «Унесенных ветром». Хотели ветра?
2: Но... А я, ты знаешь, у меня при этом, я «Унесенных ветром» не смотрел, я видел разные фрагменты, но целиком так и не умудрился посмотреть ту классическую постановку. А вот «Унесенных призраков» смотрел много раз.
1: Вот видите, наша задача иногда не отсмотреть, а наша задача как раз с Лехой взять и вспомнить, что было важного в культурном плане, создано именно 20 июля.
0: Культурный слой на радио «Рокс».

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Ситуация на рижских дорогах за минувший час изменилась дважды. Сначала на максимуме перед 9 часами на мониторе появились 4 балла, а загруженность дорог в моменте увеличилась до 42%. Ну а затем трафик вернулся в желто-зеленый сектор шкалы заторов на уровень 3 и даже 2 баллов. На большинстве дорог свободное движение, заторы остаются лишь на самых важных и востребованных направлениях. На Густова Замгалагатва перед Бриеба со стороны Восточной магистрали, на Круспилс перед Гранита со стороны моста Славу. Обратите внимание на сводку госполиции за минувший уикенд. С пятницы по воскресенье включительно в Риге и столичном регионе произошло 220 ДТП, только за пятницу 101. За 3 дня было 48 пострадавших и 1 человек погиб. Было задержано 7 водителей в состоянии алкогольного опьянения, 2 в легкой степени, они отделались административкой, а 5 пошли по уголовной статье. Помимо штрафа, 4 выплатят компенсационную стоимость автомобиля, а у 1 машину вовсе конфисковали. В завершении выпуска напомню, сегодня днем во второй половине объявлено оранжевое предупреждение. Ожидается сильный дождь, гроза и порывистый ветер. Берегите себя, уважайте других участников дорожного движения. Меня зовут Владимир Тим. Всем пожелаю удачи в пути и хорошего дня в компании любимого радио.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles. От инструментов до одежды все детально проработано. Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал в Дзинтере. The Beatbox.
4: Билеты, билеты-сервис.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: лучше, с горы все лучше. И начинать новую трудовую неделю и не замечать изменчивой латвийской погоды.
1: И помните, это хорошая примета. Как начал неделю, так, значит, если начал ее с горы, значит, она будет хорошей, счастливой и удачной.
0: В общем, берите этих двух этих попутчиков по эфиру. Завтра тоже в 7 часов утра. Я Стас Флоренцев.
1: Я Алексей Титов. До завтра.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Реклама.
1: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтари» с большим сольным концертом выступит Джа Калиб.
2: Что ты видишь в твоих снах? Там, наверное, весна.
1: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калиб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтари».
2: Если чё, я бах.
1: Билеты в кассах «Билеты сервис».
0: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гил Пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гил Пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на «Билеты сервис» АУВ.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: Реклама.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в улицу АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Улицу АБЦ.
2: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября «Вандерсала». Группа «Сплин». 5 сентября «Вандерсала». Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
4: Радио Рокс. Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачная и дождливая погода. В западной части и на севере Видзема дождь местами будет очень сильным. Также, возможно, гроза. Ветер слабый, но на побережье и в Курземе усилится восточный северо-восточный ветер. Порывами до 15-18 метров в секунду. На Курземском побережье до 20-21 метра в секунду. Температура воздуха в восточных районах от 20 до 24 градусов тепла. На западе прохладнее, не выше плюс 15, плюс 20. В Риге облачно, во второй половине дня и вечером ожидается дождь, местами сильный, также возможна гроза. Ветер слабый, во время грозы и порывистый. Столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 22 градусов. В связи с прогнозируемым сильным дождем объявлено оранжевое предупреждение. Оно будет действовать с 11 часов 20 июля до полуночи 21 июля.
4: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: мысли вслух. Алексей Горшенев, музыкант.
1: Сомневаться нужно, можно, потому что ты начинаешь думать о разных решениях. Это альтернативный ход мысли называется. Если тебе забор мешает, нужно подкопать либо перелезть. А забор всегда возникает, потому что путь к боженьке, он тернист. И по жизни я с этим сталкиваюсь постоянно. И это вижу всегда, что есть сторона светлая, есть сторона темная. Темная всегда открыта. Иди к нам, дружище. Сейчас мы начнем. Да легко, что? Ты просто душу отдай. Это в Фаусте еще было рассказано, очень интересно.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Большие города.
3: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис.
4: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал «Дзинтере». Вера Прежнего.
5: Я знаю пароль.
4: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтере». Билеты в кассах «Билишу-сервис».
0: Радио «Рокс». 88,6 FM.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Реклама.
1: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
4: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Реклама.
1: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
2: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Предложение в аптеках «Апотека» в июле. Экситофин 78,22 мг на миллилитр – лечебный лак для ногтей, предназначенный для лечения грибковых инфекций ногтей. Применение для взрослых. Наносить тонким слоем на пораженные ногти на руках и ногах один раз в день. Действующее вещество препарата – тербинофин. В хороших руках – «Апотека». Рекламодатель – филиал «Сандос ДД» в Латвии. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
5: Радио Рокс. Погода.
6: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачная и дождливая погода. В западной части и на севере Видзема дождь местами будет очень сильным, также возможна гроза. Ветер слабый, но на побережье и в Курземе усилится восточный северо-восточный ветер. Порывами до 15-18 метров в секунду. На Курземском побережье до 20-21 метра в секунду. Температура воздуха в восточных районах от 20 до 24 градусов тепла. На западе прохладнее, не выше плюс 15-20. В Риге облачно, во второй половине дня и вечером ожидается дождь, местами сильный, также возможна гроза. Ветер слабый, во время грозы и порывистый. Столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 22 градусов. В связи с прогнозируемым сильным дождем объявлено оранжевое предупреждение. Оно будет действовать с 11 часов 20 июля до полуночи 21 июля.
5: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Мысли вслух. Михаил Житников. Группа «Ария».
1: Но это неповторимое чувство, когда ты выходишь сразу на широкую аудиторию, в дворец спорта, и тебе надо здесь сейчас исполнить песню. Ты один, никакой подмены не будет, что называется. Вот 2 часа времени нужно работать. Это очень серьезное достаточно испытание.
0: Сказано на «Радио Рокс». Это «Рокс, детка». «Радио Рокс».

Радио «Рокс». Твое настоящее. Над Рижским заливом полдень. Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Реклама.
1: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
2: От инструментов до одежды все детально проработано.
1: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х.
0: 28 июля. Концертный зал в Дзинтере.
1: The Beatbox.
2: Билеты, билеты, сервис.
3: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
4: Рестораны Вайраксаулас и Мартиня Беттере представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: и Мигразиас. Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале Цзинтари. Билеты в Билетшу-сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
2: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Реклама.
1: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буле Цимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буле Цимс АБЦ.
3: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
4: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
5: Bietes biešu paradīzē.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
7: Радио Рокс. Погода.
8: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачная и дождливая погода, в западной части и на севере Видзема дождь местами будет очень сильным, также возможна гроза. Ветер слабый, но на побережье и в Курземе усилится восточный северо-восточный ветер, порывами до 15-18 метров в секунду. На Курземском побережье до 20-21 метра в секунду. Температура воздуха в восточных районах от 20 до 24 градусов тепла, на западе прохладнее, не выше плюс 15, плюс 20. В Риге облачно, во второй половине дня и вечером ожидается дождь, местами сильный, также возможна гроза. Ветер слабый, во время грозы и порывистый. Столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 22 градусов. В связи с прогнозируемым сильным дождем объявлено оранжевое предупреждение. Оно будет действовать с 11 часов 20 июля до полуночи 21 июля.
7: Если слушать, то Радио Рокс.

0: мысли вслух. Армен Григорян, группа «Крематорий».
1: Самое смешное, что все мои наивные песни, они почему-то живут очень долго. Я не могу сказать, что там песня «Маленькая девочка» или, например, «Мусорный ветер» или та самая «Безобразная Эльда», не говоря уже там о Хабибуллинах и прочих. Это все-таки, ну, такой домашний жанр, но они живут очень долго. Я уже как-то перестал задумываться, почему это происходит. И, скорее всего, это не наивное, а такое сентиментальное и, наверное, достаточно искренняя малая форма произведения.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Только рок.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: Реклама.
1: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтари» с большим сольным концертом выступит Джа Халиб.
2: Что ты видишь в твоих снах? Там, наверное, весна.
1: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Халиб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтари».
2: Если чё, я пах.
1: Билеты в кассах «Билеши сервис».
0: RLiveFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сава. На сцене Моргенштерн.

0: подкаст. Один вечер. Тысячи людей. И музыка, которая станет частью новой истории. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
1: Радио Рокс. 88,6 FM.

было ясно, что мы постоянно врем. Мы были близки, но притворялись,

Но мы друг про друга забыли. Апрель научил нас любить, май научил нас мечтать, январь научил меня жить, февраль научил меня ждать.

0: Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Проложите, проложите вы хоть тоннель по дну реки, и без страху приходите на вино, и шашлыки, и гитару приносите, подтянув на ней колки. Но не забудьте, затупите ваши острые клыки. А когда сообразите, все пути приводят в Рим, в

0: Реклама. 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на «Билишу сервис».
1: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
0: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсана. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсана. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсана. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com. Радио «Рокс». Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачная и дождливая погода. В западной части и на севере Видзема дождь местами будет очень сильным, также возможна гроза. Ветер слабый, но на побережье и в Курземе усилится восточный северо-восточный ветер. Порывами до 15-18 метров в секунду. На Курземском побережье до 20-21 метра в секунду. Температура воздуха в восточных районах от 20 до 24 градусов тепла. На западе прохладнее, не выше плюс 15, плюс 20. В Риге облачно, во второй половине дня и вечером ожидается дождь, местами сильный, также возможна гроза. Ветер слабый, во время грозы и порывистый. Столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 22 градусов. В связи с прогнозируемым сильным дождем объявлено оранжевое предупреждение. Оно будет действовать с 11 часов 20 июля до полуночи 21 июля.
0: Радио «Рокс».

0: мысли вслух. Иван Демьян, группа 7Б.
1: Я настолько был уверен, мы когда закончим какую-то репетицию с Андреем Просветовым, я ему говорил: Андрей, вот увидишь, вот придет такое время, где у нас будут настоящие концерты. Вот четко рассказывал реалии сегодняшние. И все, и материально, и все вот вокруг будет все, ну, то, что нам воздастся это. Ты сейчас не надо думать об этом.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего.
4: Я знаю пароль.
3: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra.
4: А я простила, я простила.
3: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере.
4: Я с тобой, моя.
3: Билеты в кассах Билеши Сервис.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Реклама. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
2: Радио Рокс.

0: Реклама. Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буле Цимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буле Цимс АБЦ.
1: Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа – Рига. Вондер Сава. На сцене – Morgan.

0: Один вечер, тысячи людей и музыка, которая станет частью новой истории. Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачная и дождливая погода. В западной части и на севере Видзема дождь местами будет очень сильным, также возможна гроза. Ветер слабый, но на побережье и в Курземе усилится восточный северо-восточный ветер. Порывами до 15-18 метров в секунду. На Курземском побережье до 20-21 метра в секунду. Температура воздуха в восточных районах от 20 до 24 градусов тепла. На западе прохладнее, не выше плюс 15, плюс 20. В Риге облачно, во второй половине дня и вечером ожидается дождь, местами сильный, также возможна гроза. Ветер слабый, во время грозы и порывистый. Столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 22 градусов. В связи с прогнозируемым сильным дождем объявлено оранжевое предупреждение. Оно будет действовать с 11 часов 20 июля до полуночи 21 июля.
0: Если бальзам, то рижский. Если слушать, то Радио Рокс.

0: мысли вслух. Алексей Романов, группа «Воскресенье».
1: Чем хорош блюз? Примитивная частушечная форма, которую, будь любезен, наполняй, собственно, собой, чувством, мыслью. А чем проще, тем сложнее. Блюз в таком случае – это вызов. Что ты хочешь сказать-то вот сам от себя? Вот прям вот у тебя две струны, а то и одна. И глотка. И давай, увлеки меня, расскажи мне что-нибудь. Вот такая вот, мне кажется, тема.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Рэдифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Музыка важнее всего. Радио Рокс.

свете спадающих звезд одна для нас и нам ее бег. Прочь от этой жизни над землей несет удачу и спасет нас всех. Может, не узнаем никогда, как останавливает время. Капли от дождя, веселый смех, надежду

дорогим за тех, кто жив и нет. Может, мы на самом деле не искали в нашем теле жизнь.

0: Реклама. The Beatbox. Это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles. От инструментов до одежды все детально проработано. Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал Дзинтере. The Beatbox. Билеты Билишу Сервис.
1: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
0: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтере».
0: Билеты «Билишус Сервис».
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
4: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: Все мы знаем, что есть ситуации, когда превышать скорость просто необходимо. Я даже не о каких-то экстремальных случаях. Вполне стандартная ситуация – поездка в потоке машин. Все аналитики в один голос заявляют, что самое безопасное – двигаться со средней скоростью потока. Зачастую это самая скорость километров на 10-20 выше максимально разрешенной. Но в данном случае лучше быть как все. Не ниже, потому что будете мешать всем, ну и, само собой, не выше. Да, все мы любим лето. Особенно, когда дают отпуск и машина в полном порядке. Но в большей степени в отпуске лучше отдыхать без своей машины. Но если вы собрались в жаркие страны и в ваших планах взять машину на прокат, то есть смысл поговорить о горных серпантинах. Так вот, при въезде на подъем учитывайте одну вещь. Если двигатель не очень мощный, лучше выбрать передачу, на которую вы обязательно въедете. Обычно это вторая или третья, иначе перспектива заглохнуть на середине подъема может стать вполне реальной. При спуске обычно возникают другие проблемы. Ну, нельзя же катиться вниз, удерживая машину тормозами. От этого перегреются колодки, и тормоза станут неэффективными. Если же вскипит тормозная жидкость, то тормоза вообще исчезнут. Выход один. Тормозить двигателем на второй передаче. Для автоматов свои правила. Либо понижать передачу вручную, либо перевести коробку в режим первый, второй или третий. Ну, или нажать кнопку отключения «Овердрайв». Между прочим, первое в истории зарегистрированное ДТП произошло по вине мужчины. 30 мая 1896 года в Нью-Йорке автомобиль Генрия Уэльса столкнулся с велосипедом Эвелина Томаса. Последний отделался переломом ноги. А спустя, буквально 2,5 месяца, 17 августа 1896 года, в Лондоне зафиксировано первое в мире дорожно-транспортное происшествие с жертвами. Артур Эдсел, управляя автомобилем, совершил наезд на англичанку Бриджит Дрискол, 44-летнюю мать двоих детей. Такие факты, такая история. И все-таки будьте внимательны за рулем, пропускайте пешеходов, ну а пешеходы переходите дорогу в положенном месте. Удачи в пути!
1: Движение без остановки на Радио Рокс. Реклама.
2: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: 16 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Предложение в аптеках «Апотека» в июле. Экситофин 78,22 мг на миллилитр – лечебный лак для ногтей, предназначенный для лечения грибковых инфекций ногтей. Применение для взрослых. Наносить тонким слоем на пораженные ногти на руках и ногах один раз в день. Действующее вещество препарата – тербинофин. В хороших руках – «Апотека». Рекламодатель – филиал «Сандос ДД» в Латвии. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
2: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
3: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
2: Bietes biešu paradīzē.
4: Радио Рокс. Погода.
5: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода в Курзаме и Видземе. Во многих местах дожди, местами сильные ливни и грозы. Ветер слабый, на севере Курзаме более сильный, северо-восточный, на побережье порывами до 20 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 15 градусов тепла. Во вторник днем ожидается переменная облачность в Курзаме. Преимущественно будет облачно, местами дождь, местами ожидаются грозы. Ветер северный на побережье Курзаме. Порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность. Временами дождь, возможно, грозы. Ветер южный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
4: Радио Рокс 88,6 FM.

0: мысли вслух.
1: Алексей Горшенев, музыкант.
2: Самое плохое, это когда, допустим, закончится мое желание чего-то искать. Вот это самое страшное. Когда ты встаешь, и ты не понимаешь, для чего жить.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
3: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билишу-сервис ОВ.
4: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: I speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс. Над Рижским заливом 16 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Директора департамента образования Рижской думы оштрафовали за нарушение в использовании служебного автомобиля. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Прокуратура за нарушение в использовании служебного автомобиля применила к бывшему директору департамента образования, культуры и спорта Рижской думы Ивару Баламовскису денежный штраф в размере 7800 евро, а также запрет на один год занимать должность государственного должностного лица. Должностное лицо обвиняется в подделке документа из корыстных побуждений. В использовании поддельного документа сообщили в прокуратуре. Ранее сообщалось, что должностное лицо обвиняется в том, что в один из дней ноября 2025 года и 8 дней декабря 2025 года по окончании рабочего дня оно использовало переданное ему для выполнения служебных обязанностей служебное транспортное средство в целях, не связанных с выполнением служебных обязанностей. Затем из корыстных побуждений, чтобы скрыть использование служебного транспортного средства и таким образом сэкономить свои личные финансы, обвиняемый заполнил путевые листы для учета расходов на топливо, указав в них несоответствующие действительности сведения. В то же время в прокуратуре подтвердили, что самоуправлению не был нанесен материальный ущерб. Уголовный процесс в начале июля был завершен прокурорским предписанием о наказании.
3: Про Балтию.
1: Завершение железнодорожного проекта Rail Baltica до Эстонии в 2030 году маловероятно, заявил министр экономики Виктор Валанис. Он добавил, что необходимо найти функциональное решение, чтобы поезда могли начать курсировать как можно скорее и чтобы был введен какой-то ощутимый результат. Также министр сказал, что в проекте Rail Baltica должна быть ясность в отношении снижения затрат. В этом вопросе ответы должны быть гораздо более четкими и быстрыми, сказал министр. Ранее и премьер-министр Андрис Кулбергс в интервью агентству «Лето» заявил, что о 2030 году, как о сроке завершения проекта, можно забыть, и 2035 год – это самое раннее время, когда это может произойти в Латвии.
2: Про погоду.
1: На этой неделе в Латвии температура воздуха будет ниже, чем обычно в июле. Временами ожидается дождь. Больше всего дождей будет в начале недели. В рабочие дни температура воздуха ночью опустится до плюс 8, плюс 16 градусов, а днем не превысит плюс 16, плюс 22. Ветер будет преимущественно слабым. В начале недели на побережье Курзыма ожидаются сильные порывы северного ветра. Больше всего дождей будет в понедельник и в ночь на вторник в Курзыме и на севере Видземе, где Латвийский центр окружающей среды геологии и метеорологии объявил оранжевое предупреждение. Во второй половине недели местами по стране пройдут кратковременные дожди. Ожидается, что в конце недели погода улучшится. В воскресенье столбики термометров могут подняться до плюс 26 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.

0: свидания.
1: Радио Рокс. Твое настоящее.
2: Не ощутив подвоха,

0: Реклама.
1: Выгодные предложения с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буле Цимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буле Цимс АБЦ.
2: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтари» с большим сольным концертом выступит Джа Халиб.
3: Что ты видишь в твоих снах? Там, наверное, весна.
2: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Халиб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтари».
3: Если чё, я пах.
2: Билеты в кассах «Билеши сервис».
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Реклама. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты зал Зинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
1: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
0: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вондерсала». Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
2: Радио «Рокс». Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода в Курземе и Видземе. Во многих местах дожди, местами сильные ливни и грозы. Ветер слабый, на севере Курземе более сильный, северо-восточный, на побережье порывами до 20 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 15 градусов тепла. Во вторник днем ожидается переменная облачность в Курземе. Преимущественно будет облачно, местами дождь, местами ожидаются грозы. Ветер северный на побережье Курземе. Порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность. Временами дождь, возможно, грозы. Ветер южный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
2: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: В первую очередь следим сегодня за погодой. По стране объявлено до вечера оранжевое предупреждение. Ожидается сильный дождь, гроза и порывистый ветер. В столице пока ничего такого не происходит, однако ситуация может измениться, так что будем готовы к любому повороту событий. Следим за дорожной обстановкой латвийской столицы. Здесь пока все достаточно комфортно и благоприятно. Трафик в диапазоне от 4 до 5 баллов. Дороги загружены на 46% и 14 более-менее существенных заторов на весь город. 10-минутных затруднений и более пока не видно, и это хорошо. Водитель такси Александр Рязанов прислал сообщение в Булдырае. Если ехать из Усть-Двинска по улице Силика, то у знака «Стоп» повесили камеру. А это значит, надо быть внимательнее и соблюдать ПДД. Еще одно сообщение мы послушаем в завершении выпуска от водителя грузовика Александра Карташова. И на этом о трафике пока все. Ждем новые сообщения с дорог по номеру 22 99 49 49 через WhatsApp. Меня зовут Владимир Тин. Всем безопасного движения и удачного продолжения дня. А теперь слово Александру.
2: День добрый, дорожная информация тайного агента Александра. На улице Кишезера в сторону центра капуночный али асфальт, так что сильно там не гоните, чтобы не побить подвеску. Как-то так, всем удачи.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
3: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Зинтере. Вера
4: Прежнего.
5: Я знаю пароль.
3: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра».
5: А я простила, я простила.
3: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты в кассах «Билеш-сервис».
6: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
7: Большие города.
8: В Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на «Билеш-сервис».
9: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио Рокс.

0: над Рижским заливом 17 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. 60% травм при падении со средств передвижения получено без шлема. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В первом полугодии 2026 года более чем 1200 детей получили травмы в результате падений с разных средств передвижения, причем защитный шлем из них использовали лишь около 40%. Об этом свидетельствуют данные детской клинической университетской больницы. В первом полугодии в Центр неотложной медицинской помощи поступили более 400 детей с травмами, полученными при езде на велосипеде, а 200 детей после падений с самоката. В службе неотложной медицинской помощи также подтвердили, что вызовов, связанных с происшествиями и падениями со средств микромобильности, довольно много. В службе призвали людей серьезно относиться к использованию защитных средств при передвижении на самокатах, велосипедах, скутерах. В летний период вызовов на такие происшествия по-прежнему много, и травмы зачастую оказываются довольно серьезными, вплоть до травм средней тяжести, в отдельных случаях даже тяжелых. Чаще всего люди падают из-за потери равновесия, наезда на препятствия или попадания в ямы. Однако самые тяжелые травмы связаны со столкновениями с другими транспортными средствами, когда кто-то зацепил или перед ним неожиданно выезжает автомобиль. В результате чаще всего получают травмы головы, лица, конечностей. В большинстве случаев пострадавшие не использовали шлемы, хотя это настоятельно рекомендуется. Также нередки серьезные травмы головы, поэтому хотим напомнить, несмотря на то, что шлем не может полностью защитить от травм, он значительно снижает риск получения опасных для жизни повреждений головы, сказала представитель службы неотложной медицинской помощи Инга Витала.
3: Про Резекне.
1: В конце июля в северном микрорайоне Резекне начнется строительство индустриального парка, который обойдется в 6 миллионов 410 тысяч евро, сообщили в городском самоуправлении. Проект создания инфраструктуры индустриальной зоны для размещения новых предприятий в городе государственного значения Резекне предусматривает создание новой индустриальной территории в северо-восточной части города в районе улиц Экспорта и Ноликтаву на площади около 30 гектаров. Будет построена новая общедоступная улица протяженностью около 966 метров, а также тротуар длиной 728 метров вдоль улицы Экспорта. Также будет установлена система отвода дождевой воды, построены сети водоснабжения и канализации, внешние сети электроснабжения, инфраструктура электронных коммуникаций, оборудовано энергоэффективное уличное освещение с возможностью интеллектуального управления. Проектом также предусмотрено обновление железнодорожной и логистической инфраструктуры, строительство системы электроснабжения, обеспечивающей необходимые для индустриальной территории электрические мощности. Эти решения значительно улучшат доступность территории, повысят ее привлекательность для потенциальных инвесторов, отмечают в самоуправлении. Одновременно будут реализованы устойчивые экологические решения, включая создание зеленых насаждений вдоль улиц. Общая стоимость проекта планируется в размере 6 миллионов 410 тысяч евро, 5 миллионов евро или 77,99% будет финансировать Европейский фонд регионального развития. Реализация проекта запланирована со второго квартала 2026 года по третий квартал 2028 года.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. В Курземе будет облачно, местами дождь, местами ожидаются грозы. Ветер северный, на побережье порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: Быстро все летит, меняются времена года, переменчива погода, но одно остается неизменным – добро и позитив, который в мир несет наш вечерний экшен-рок «Жив». Час открыл крематорий с треком «Панки Хой», ну а дальше всякая всячина и музыкальные события, объединенные датой – 20 июля. Сегодня много днюх у известных музыкантов, некоторые мы отметим музыкально, ну а начнем с Давида Тухманова. Ему сегодня 86. Какое отношение он имеет к року, а самое прямое? В 76-м он выпустил концептуальный альбом «По волне моей памяти» в стиле арт-рок. Недавно его переслушал, звучит он по-прежнему шикарно. А в 82-м была еще одна концептуальная работа с группой «Москва» под названием «НЛО». Здесь уже звучит хард и прогрессив-рок. Более того, эту пластинку записывали гитарист Алексей Белов и вокалист-гитарист Николай Носков, впоследствии очень скоро создавшие «Парк Горького». Кстати, не обошлось без тлетворного влияния Запада. В частности, открывающий трек, как раз «НЛО», перекликается с известным хитом группы «Styx» «Too Much Time on My Hands» из альбома «Райский театр», выпущенный на год раньше. Но это так, к слову, мы же слушаем заглавный трек в честь дня рождения Давида Тухманова на «Радио Рокс».
0: Это «Рокс, детка». «Радио Рокс».

0: Некоторым парням везет больше, чем другим. Вот лейтмотив трека Рода Стюарта на Радио Рокс. Никому в жизни удачи не помешает, в том числе и тем, кто сейчас в пути. Расскажем о текущей дорожной обстановке в латвийской столице в автомониторе, после чего продолжим радоваться жизни под фирменные ритмы Радио Рокс. Очень скоро Карлос Сантана, Ляпис Трубецкой, Кукры Никсы и группа «Князь» с треком «Разрисованный город».
1: Автомонитор на Радио Рокс.
0: Признаться, немного удивляет довольно низкий уровень трафика для этого времени понедельника. Лишь 5 баллов показывает монитор, порядка 20 заметных заторов, среди которых выделяется Карля Ульманя перед Веней Базгатвы с обеих сторон. Причем в направлении Островного моста произошло ДТП. Кстати, аварийная тема остается актуальной. Напомню, на минувшей неделе в рабочие дни с понедельника по пятницу включительно в Риге и столичном регионе произошло 474 ДТП, то есть в среднем 95 за сутки. Пострадали 57 человек, в том числе 4 пешехода, 5 на электрогаджетах, 17 велосипедистов. В одной аварии человек погиб. За выходные многие также ездили как хотели, и это отразилось на статистике. За субботу-воскресенье 119 ДТП, 32 пострадавших, 5 задержаны в состоянии алкогольного опьянения, а одна машина конфискована. Будем внимательны, взаимовежливы на дорогах и соблюдаем ПДД. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю безопасных дорог и приятного вечера в компании любимого радио.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
3: От инструментов до одежды все детально проработано.
2: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал в Дзинтере. The Beatbox.
3: Билеты, билежу сервис.
4: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājumu spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
5: Redifest 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
1: Радио Рокс. Только рок.

0: Ляпис Трубецкой с треком «Капитала», ну, почти по Карлу Марксу. Мы же отмечаем дату 79-й, Feliz Cumpleaños Карлоса Сантаны, проще говоря, Happy Birthday, легендарного при жизни американского гитариста мексиканского происхождения. На планете мало людей, кто не слышал чарующих звуков его гитары. Вот и мы послушаем 10-кратного обладателя Грэмми с композицией из альбома «Шанга» 82-го года выпуска. Это захватывающий трек «Пусти меня в сердце». Карлосу мы пожелаем отличного здоровья и удовольствия от жизни. И прямо сейчас «Let me inside» на Радио Рокс.
1: Это «Рокс, детка». Радио Рокс.

0: Реклама. 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
2: Радио Рокс. Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода в Курзаме и Видземе. Во многих местах дожди, местами сильные ливни и грозы. Ветер слабый, на севере Курзаме более сильный, северо-восточный, на побережье порывами до 20 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 15 градусов тепла. Во вторник днем ожидается переменная облачность в Курзаме. Преимущественно будет облачно, местами дождь, местами ожидаются грозы. Ветер северный на побережье Курзаме. Порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность. Временами дождь, возможны грозы. Ветер южный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
2: Радио Рокс. 88,6 FM.

прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем 5 минут до утра. Доживем наше море вины.

0: На Радио Рокс ДДТ с треком «Это все», а у нас в продолжении неожиданно возникает космическая тема. Просматривая музыкальные события, относящиеся к 20 июля, обнаружил небольшую заметку о том, что группа Electric Light Orchestra после обнаружения проблем на космической лаборатории Skylab во избежание негативных ассоциаций изъяла из ротации песню «Don't Bring Me Down» из альбома 79 года «Discovery». Как оказалось, это лишь красивая байка. На самом деле, выход альбома и сход с орбиты Skylab по времени совпали. Однако, вместо того, чтобы изымать песню из эфиров, а диск из продаж, звукозаписывающий лейбл сделал прямо противоположное. Компания Jet Records использовала интерес публики и посвятила сингл именно станции Skylab. Кроме того, обыгрывалась игра слов вокруг названия «Don't Bring Me Down», что означало «Не урони меня» или «Не подведи меня». В чартах сингл прогремел по всему миру, войдя в топ-10 в Австралии, Канаде, США, Британии и других странах Европы. Мы же, пользуясь случаем, заслушаем этот почти космический трек от группы «Электрического света» на Радио Рокс.
1: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Райффест – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа – Рига, Вондерсала. На сцене – Моргенштерн.

0: Fest. Один вечер, тысячи людей и музыка, которая станет частью новой истории. Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
1: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Мадридским заливом 18 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон, здравствуйте. Для сокращения вождения в нетрезвом состоянии министры предлагают ввести ответственность пассажиров. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Для сокращения вождения в нетрезвом состоянии министр внутренних дел Янис Домбрава и министр юстиции Эдвард Смилтонс готовы рассмотреть введение в Латвии ответственности пассажиров. А новый министр внутренних дел также рассмотрит возможность назначения принудительных психологических консультаций для пьяных водителей. Говоря о том, как сократить по-прежнему большое число пьяных водителей в Латвии, которое не удалось достаточно уменьшить даже после введения уголовной ответственности, Домбрава в интервью агентству «Лето» заявил, что судам следует изменить практику и назначать более строгие наказания. В настоящее время закон предусматривает достаточно серьезные санкции, но то, что суд выносит мягкие и странные приговоры, угрожает обществу, потому что пьяный водитель снова садится за руль, заявил политик. Теоретически можно было бы поставить полицейского на каждой дороге и проводить проверки, но проблема глубже и носит психологический характер. Некоторым людям кажется доступным хорошенько выпить или употреблять наркотики, сесть за руль, сказал министр. Я бы рассмотрел, чтобы в долгосрочной перспективе таким лицам обеспечивалось принудительное психологическое лечение или что-то в этом роде. Потому что не может быть адекватным человек, который, сильно напившись, садится за руль, сказал министр. На вопрос, необходимо ли вводить солидарную ответственность для пассажиров, севших в автомобиль, управляемый пьяным водителем, министр допустил, что этот вариант может быть рассмотрен, потому что непонятно, что заставляет людей так поступать. К тому же пьяных водителей задерживают на участках шоссе с огромным движением. Тут действительно, самая прямая ответственность лежит на всех, кто сел в этот автомобиль, рассуждает министр внутренних дел. В свою очередь, министр юстиции Эдвард Смилтонс в интервью агентству «Лето» высказал мнение, что при решении проблемы пьяных водителей следует рассмотреть и превентивную работу. Важно понять, насколько эффективны социальные кампании, действительно ли они достигают людей, а не проводятся лишь формально. Министр добавил, что в эпоху социальных сетей привлекать внимание людей становится все труднее. Чтобы изменить поведение, недостаточно просто передать информацию. Нужно суметь вызвать эмоцию и чувство личной ответственности. Говоря об ответственности пассажиров, Смилтонс ожидает, что в ближайшее время будет доступна оценка Министерства внутренних дел и госполиции с выводами. Это важный вопрос, потому что необходимо думать не только о тех, кто садится за руль в состоянии опьянения, но и о людях, которые находятся рядом с ним. Нередко именно пассажир может предотвратить трагедию и спасти жизни, указал министр.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. В Курземе будет облачно, местами дождь, местами ожидаются грозы. Ветер северный, на побережье порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность. Временами дождь, возможны грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: И еще одна космическая тема на Радио Рокс. С добрым утром, планета. Это Мумий-тролль, рад возвращению домой. У нас же пошел второй час вечерних посиделок под девизом «Рок жив». Меня зовут Владимир Тин. Всем позитива и добра. А на очереди музыкальный факт. В 1981 в этот день вышел 7-й студийный альбом «Эль Локо» техасской рок-блюзовой банды «ZZ Top». Синглами выпускались треки «Лейла», «Pearl Necklace» и «Tube Snake Boogie» с сексуальным подтекстом. Мы, правда, не станем вдаваться в подробности. Кто знает, может быть, нас и дети слушают. Так что все должно быть в рамках приличия. Итак, на Радио Рокс «ZZ Top» и «Tube Snake Boogie». А до выпуска мегауспешного альбома «Иллюминатор» остается менее 2 лет.
0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: На Радио Рок с треком «Побежали» группа «Знаки», и буквально на днях объявившая о завершении своей 20-летней карьеры. Друзья, все когда-то заканчивается, музыкальные группы не исключение. Мы круто прогулялись по этим годам, спасибо всем, кто шел рядом с нами, обратились к слушателям музыканты. Но кто знает, может быть, «Знаки» еще вернутся с новыми идеями и в обновленном виде. Мы же обратимся к теме автомонитора о дорожном движении в столице. Ну а тем, кто за рулем, желаем не скучать под энергичные ритмы «Радио Рокс». Очень скоро нас поджидают «Наутилус», «Инкогнито», «Браво» и бригадный подряд с треком «Девчонки». Дождемся!
1: Автомонитор на «Радио Рокс».
0: Ну вот, как говорится, началось. Обещанный циклон пришел в Ригу в аккурат во время вечернего часа пик. Это, конечно, отразилось на трафике. За минувший час загруженность дорог на время резко возросла с 5 до 7 баллов. Количество заторов в моменте превысило 60, но это было на максимуме, который пришелся на 17:30-17:50. Скорость потоки снизилась. Мы видим, что на основных и востребованных направлениях движения заторы еще остаются. Однако в городе сегодня было не так много машин. В течение ближайшего времени 5 баллов вновь вернутся на монитор. Синоптики не ошиблись, они обещали сильный дождь, грозу и порывистый ветер. Все это в наличии, как говорится, распишитесь, получите. Судя по прогнозу, непогода и дождь могут продлиться до полуночи, ночью и утром без осадков, во вторник до 19 градусов, а вот после обеда возможны осадки, но уже без грозы и сильного ветра. Вот такой выдалась картина трафика в латвийской столице. Будьте внимательны, берегите себя. Меня зовут Владимир Мартин. Следующий выпуск «Автомонитора» завтра после 8 утра. Я всем пожелаю удачи в пути и приятного вечера в компании любимого радио. Получили инфу от активного водителя Виктора о неожиданной помехе на дороге. Послушаем в завершении выпуска.
2: Здравствуйте, Плявники. Брали Каудишу из Сахарова перекресток. Набрали Каудишу по направлению в сторону Илокстес, как раз перед светофором в первом ряду машинка сломалась. Так что поворот с Брали Каудишу на Сахарова немножко затруднен.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
3: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
4: Радио Рокс.

0: Наутилус Помпилиус с треком «Жажда» на Радио Рокс. В 2006 на экраны вышел фильм «Казино Рояль», 21-й из серии об агенте 007. Во-первых, это был дебют Дэниела Крейга в роли Джеймса Бонда. Во-вторых, в начальных титрах фильма звучит трек Криса Корнелла «You Know My Name». Она была написана совместно с композитором Дэвидом Арнольдом специально для фильма. При этом в официальный саундтрек композиция не вошла. Она есть на сингле и на сольном альбоме Корнелла «Carry On», выпущенного год спустя. А мы вспомнили об этом, потому что Крису Корнеллу, запевавшему в известных альтернативных группах Soundgarden и Audioslave, сегодня могло бы исполниться 62 года. Однако в 2017-м его нашли в ванной с эластичным шнуром на шее. Было похоже, что Крис свел счеты с жизнью, однако родственники эту версию поставили под сомнение. Так или иначе, у Корнелла осталось богатое музыкальное наследие, в том числе вот эта тема из «Казино Рояль», которую мы сейчас и послушаем.
1: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: Реклама. 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на билетшу-сервис ОВ.
1: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
2: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
1: Bietes biešu paradīzē.
0: Радио Рокс. Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода в Курзаме и Видземе. Во многих местах дожди, местами сильные ливни и грозы. Ветер слабый, на севере Курзаме более сильный, северо-восточный, на побережье порывами до 20 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 15 градусов тепла. Во вторник днем ожидается переменная облачность в Курзаме. Преимущественно будет облачно, местами дождь, местами ожидаются грозы. Ветер северный на побережье Курзаме. Порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность. Временами дождь, возможно, грозы. Ветер южный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: «Страна чудес» и «Серьга» на Радио Рокс. А мы, прежде чем разъехаться в разные стороны, послушаем шикарную балладу американской группы «Экстрим». Свой музон коллектив характеризует как фанк-метал, но не чураются хард и глэм-рока. При этом в любом деле бывают исключения. И «Экстрим» в очередной раз доказывают, что у любой классной банды всегда найдется знатный медлячок. Вот как сейчас, композиция «Больше, чем слова». На этом поставим многоточие, а завтра продолжим. Всем добра, бобра и позитива.
1: С вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.

Реклама. Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Платина. Судрабусы.

0: Clash. Relive Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтере» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
2: Билеты. Билишустер.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
4: Радио Рокс.

0: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.
1: Ее глаза на звезды не похожи. В них бьется мотыльком живой огонь. Еще один обычный.

0: Реклама.
1: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтари» с большим сольным концертом выступит Джа Калиб.
2: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
1: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калиб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтари».
2: Если чё, я пах.
1: Билеты в кассах «Билеши сервис».
3: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV. 21 ноября. Рига. Шоу Ми Арена. Геопика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Геопика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоу Ми Арена. Билеты на Билеши сервис ЛВ.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Реклама.
1: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles. От инструментов до одежды все детально проработано. Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал в Дзинтере. The Beatbox.
2: Билеты Билишу Сервис.
3: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Рестораны «Вайракс Аулес» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: 17 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билетшоу-сервис.
1: Радио «Рокс». Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода в Курзаме и Видземе. Во многих местах дожди, местами сильные ливни и грозы. Ветер слабый, на севере Курзаме более сильный, северо-восточный, на побережье порывами до 20 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 15 градусов тепла. Во вторник днем ожидается переменная облачность в Курзаме. Преимущественно будет облачно, местами дождь, местами ожидаются грозы. Ветер северный на побережье Курзаме. Порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность. Временами дождь, возможно, грозы. Ветер южный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
1: Радио «Рокс».

0: Реклама. Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего. Я знаю пароль. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты в кассах Билеши Сервис.
1: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вондерсана. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
3: Радио Рокс. Только рок.

0: Реклама. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Цинтри. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
2: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Реклама. 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник». Душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни. Диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис».
2: Радио «Рокс». Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода в Курзаме и Видземе. Во многих местах дожди, местами сильные ливни и грозы. Ветер слабый, на севере Курзаме более сильный, северо-восточный, на побережье порывами до 20 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 15 градусов тепла. Во вторник днем ожидается переменная облачность в Курзаме. Преимущественно будет облачно, местами дождь, местами ожидаются грозы. Ветер северный на побережье Курзаме. Порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность. Временами дождь, возможно, грозы. Ветер южный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
2: Радио «Рокс». Самое то. Твое настоящее.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: реклама. Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
1: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
0: Билеты «Билишус Сервис».
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
3: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: стряхнуть с ресниц.
1: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Радио «Рокс». 88.6 FM.
1: Когда идет дождь, когда в глаза светит.

кровинки, как маяки прожитых лет. Как ты в пути, третью жизнь за...

что юг, что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу пару чая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно,

это по прескуранту, а остальное на чай. Я уснул под шумок чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их не знаю.

0: ночай, остальное на чай, остальное на...
1: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода в Курзаме и Видземе. Во многих местах дожди, местами сильные ливни и грозы. Ветер слабый, на севере Курзаме более сильный, северо-восточный, на побережье порывами до 20 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 15 градусов тепла. Во вторник днем ожидается переменная облачность в Курзаме. Преимущественно будет облачно, местами дождь, местами ожидаются грозы. Ветер северный на побережье Курзаме. Порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность. Временами дождь, возможно, грозы. Ветер южный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Если бальзам, то рижский. Если слушать, то Радио Рокс.

над Рижским заливом 22 часа. Радио «Рокс». Твое настоящее.

пыхнет в груди, но не согреет.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода в Курзаме и Видземе. Во многих местах дожди, местами сильные ливни и грозы. Ветер слабый, на севере Курзаме более сильный, северо-восточный, на побережье порывами до 20 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 15 градусов тепла. Во вторник днем ожидается переменная облачность в Курзаме. Преимущественно будет облачно, местами дождь, местами ожидаются грозы. Ветер северный на побережье Курзаме. Порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность. Временами дождь, возможно, грозы. Ветер южный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

висок. Время сожмется в стрелках часов. Взгляд из-под лобья.

сам себе помоги. Это просто январь нарезает круги, клонит ковы, превращается в лед.

0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее. Над Рижским заливом 23 часа. Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Как же, Джокер, ты хитер. Ты удачи приговор. Брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода в Курзаме и Видземе. Во многих местах дожди, местами сильные ливни и грозы. Ветер слабый, на севере Курзаме более сильный, северо-восточный, на побережье порывами до 20 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 15 градусов тепла. Во вторник днем ожидается переменная облачность в Курзаме. Преимущественно будет облачно, местами дождь, местами ожидаются грозы. Ветер северный на побережье Курзаме. Порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность. Временами дождь, возможно, грозы. Ветер южный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Латвия.
1: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плакать.

0: Радио «Рокс». 88,6 FM.
1: Чтоб не было следов, повсюду подмели. Ругайте же меня, позорьте и трезвоньте. Мой финиш — горизонт, а лента — край земли. Я должен первым быть на горизонте. Условия пари одобрили не все, и руки разбивали неохотно. Условие таково, чтоб

проводам. Но то и дело тень перед мотором, то черный кот, то кто-то в чем-то черном. Я знаю, мне не раз в колеса палки ткнут, догадываюсь, в чем и как меня обманут. Я знаю, где мой бег с ухмылкой пресекут, и где через дорогу

поискать тех, которых с дороги не успели поднять. Тех, кто думал, что сам и не слушал других. Тех, кто сам умирал, но тащил молодых.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, в Курзаме преимущественно облачно. Местами пройдут дожди, местами ожидаются грозы. Ветер слабый, на побережье Курзаме сохранится сильный северный ветер. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. В Риге небо временами прояснится, местами ожидаются дожди и грозы. При слабом южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то Радио Рокс.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио «Рокс». Твое настоящее.
1: Кто проклял эту землю?

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, в Курзаме преимущественно облачно. Местами пройдут дожди, местами ожидаются грозы. Ветер слабый, на побережье Курзаме сохранится сильный северный ветер. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. В Риге небо временами прояснится, местами ожидаются дожди и грозы. При слабом южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Над Рижским заливом 2 часа. Радио Рокс. Твое настоящее.
1: С сегодняшнего дня прошу считать меня...

0: Радио Рокс 88.6 FM.
1: Мне бы твои поля

0: если слушать, то Радио Рокс.
1: Да!

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, в Курзаме преимущественно облачно. Местами пройдут дожди, местами ожидаются грозы. Ветер слабый, на побережье Курзаме сохранится сильный северный ветер. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. В Риге небо временами прояснится, местами ожидаются дожди и грозы. При слабом южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: только рок.
1: А это что?
2: Это Наутилус в концерт. Юбилейный. Очень редкий я достал. Там Шевчук, Кинчев, Настя, все.

Радио Рокс. Латвия. Над Рижским заливом 3 часа. Радио Рокс. Твое настоящее.